0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну что, полуношники мои, не спим и правильно делаем. У нас тут на русском радио много всего музыкально восхитительного в эту ночь еще предстоит. 3.08 столица. Ну что, в восточной части страны доброго дня, доброго утра кому-то. Надеюсь, хотя бы немного выспались. Обращаюсь я к проснувшимся. Мы тут многие еще и не засыпали. Работа, понимаешь, ночные смены. А, кстати, интересную новость прочитал, друзья. Оказывается, тяжелое одеяло помогают в лечении депрессии, синдрома дефицита внимания и улучшают сон. Это происходит из-за того, что давление одеяла стимулирует выработку серотонина и мелатонина. Также оно способствует снижению хронических болей. Ну, по-моему, тяжелое одеяло — это что-то такое из детства, да, когда мама или бабушка укрывала тебя таким одеялом, и ты сразу чувствовал спокойствие, комфорт, блаженство, домашний уют. Хотя вот, например, вижу у Влада, нашего радиослушателя, другое мнение. Он пишет: в лечении депрессии помогает хорошая зарплата. Влад, ну, по-моему, одно другое не мешает. И хорошая зарплата, и тяжелое одеяло. Договорились. Ну все, новый час продолжаем музыкально. Блестяще здесь.

0: иногда надо все бросать, все эти телефоны, компьютеры, и садиться, ехать на природу, чтобы реки вели, как говорится. Вот, например, у Джонни пару месяцев назад случились серьезные проблемы со здоровьем, друзья, еще весной во время выступления в Минске у певца обострилось воспаление голосовых связок. В какой-то момент Джонни даже потерял голос, ему пришлось сделать несколько уколов адреналина. Ну, можно сказать, пророческие слова «адреналин в крови», вот только что он спел. Несмотря на сложности, Джонни довел концерт тогда до конца, а после шоу взял паузу, врачи назначили ему терапию гормональную, противовоспалительную, ингаляции и строгий голосовой покой. Из-за этого он отменил тогда частные выступления практически до середины весны. Но, слава богу, сейчас все нормально, уже и песни новые выпускает, уже и выступает. Это все к разговору про то, что надо себя беречь, вот где бы вы ни работали, друзья, надо себя беречь. Кто еще побережет нас с вами, кроме нас с вами, правильно? Да. Филипп Киркоров, «Серебро», «Гости из будущего», все это впереди на Русском радио. Меня зовут Артем Сорокин. 3:22 в столице.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое
1: счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: Честно говоря, есть к концу недели ощущение, что на балконе повис. Такое чувство усталости и некой хаотичности ближе к концу недели. Правда, друзья? Не то чтобы мы переработали, но вот куда больше хочется наслаждаться летом, озером, парком, бадминтоном, а не смотреть в монитор, например, во всякие экселевские таблицы скучно, ведь правда? И, может быть, правильно подмечено в связи с этим, что четверг — это когда ты уже все, а рабочей недели еще нет. В нашем случае еще и выражение «после дождичка в четверг» будет актуально. У нас сегодня в столице до плюс 16 и слабый дождь. Вашему региону хорошей погоды, надеюсь, без дождей, надеюсь, солнечно. Если нет, ну, мы с вами примерно похожи в погодном смысле. Впереди на русском радио Филатов и Кэрос, Валерия, Наталья Подольская, буквально через 35 секунд.
1: Каждое воскресенье в 8 утра.

0: Общение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
0: Дембельский альбом. На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

мира, и вообще настоящее лето наступает не по календарю, а с ароматом и вкусом первой клубники, сорванной прямо с грядки. К тому же, если уж у вас своих грядок нет, приятно, что сейчас все это немножечко дешевеет. Но вот недели три назад одна цена была на клубнику, сейчас сегодня ехал на Русское радио, смотрю, но уже подешевле, и это приятно! Закон спроса и предложения. Кстати, интересный факт, в аромате клубники содержится около 50 ароматных веществ, которые дарят человеку хорошее настроение и прилив бодрости. Вот в одной ягоде более 50 ароматных веществ. Она богата витамином С. В 5 ягодах его столько же, сколько в одном крупном апельсине. Так что всем желаю этим летом, но уж если не обожраться, прошу прощения, то хотя бы приятно покушать клубники, и чтобы вот каждая ягодка попадалась сладкая, ароматная, а кислых таких, хрустящих, зеленых было как можно меньше. А то их обычно туда, куда-нибудь там вниз лотка помещают. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй.

0: Новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Так давайте же беречь тех, кого мы считаем нашей кармой, с кем мы хотя бы теоретически планируем быть миллионы жизней вперед, как спел Александр Панайотов только что на русском радио. Не обижать друг друга по пустякам, не приносить друг другу страдания. Как помните в фильме «Афоня»? Афанасий, а если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал? А, где пенная бесплатная. А я бы с такой, как наша, только чтобы войн не было, очагов напряженности, ну и чтобы люди друг другу не обижали по пустякам. Это правда. Да, давайте все-таки стараться, даже если мы друг друга обижаем, быстро как-то исправлять ситуацию. Ну, таковы люди. Иногда мы не можем без того, чтобы уколоть друг друга. Это правда.

ведь правильно сказал один неглупый человек, мы сами выбираем себе судьбу, делая выбор каждый миг своей жизни. А что выбирать? Ну, конечно, то, что на стороне добра. Когда мы окружаем себя хорошими людьми, красивыми вещами, добрыми мыслями, то жизнь начинает меняться в лучшую сторону, чего всем и желаю, друзья мои, чтобы наступивший четверг, 18 июня, хотя бы на миллиметр приблизил каждого из нас к его, ну, если не скажу мечте, то хотя бы к воплощению каких-то задумок. Для этого мы с вами, наверное, ходим на работу, чтобы зарабатывать деньги, чтобы делать наших близких людей хотя бы немножечко счастливее, правда? Ну, не для себя же мы работаем, правильно? Ну, как мне кажется, по крайней мере. Артем Сорокин, это я, Русское радио здесь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Что слушает страна? Опять одна.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Привет еще раз. Доброго утра, доброй ночи. Кому-то доброго дня. Ну что, как там погодка у вас? Что выше облаков? Перефразируя Владимира Преснякова, у нас тут в столице до плюс 16 сегодня. Сейчас в данный момент плюс 12. Смотрю за окно в нашей студии Русского радио. Ну, такое себе. Серое утро без особой радости. Могло бы быть и лучше, честно говоря, к 18 июня. А правда, к концу этой недели уже обещают плюс 25, и это прекрасно. Но мы сокрушаться не будем, бронить погоду с вами не будем. И, как известно, если бы она не менялась, 9 человек из 10 не смогли бы начать ни одного разговора. А так позвонил кому-нибудь, ну что, как там погодка у вас, что на небе происходит? Уже и разговор какой-никакой затеялся. При этом, конечно, хочется больше солнца. Как там говорил Федор Михайлович Достоевский, помните? Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека. Так что вашему региону желаю комфорта, погоды, больше солнца, ну и как минимум просто прекрасного лета, чтобы было очень хорошо и комфортно.

Кстати, и сам Дима Билан в некоторых интервью говорил про то, что для него непросто было. Например, по словам Димы, одним из самых сложных моментов в его жизни был период около 2010 года. Тогда он испытывал сильное выгорание, даже хотел все бросить, музыку бросить. Дима Билан рассказывал, что его, цитирую, «измордовала постоянная публичность. Куда ни повернешься, везде спрашивают про Диму Билана». И в какой-то момент Дима уже сам от себя устал. Да, бывает такое у артистов. Ну и интересно, что он все-таки признался в этом. Интересно, что есть в нем вот этот элемент самокритики к тщеславию. Слава богу, преодолел артист, справился. И спасибо Диме за нового Диму, скажу так. Русское радио с вами, 5:22 в столице. Ну, что для нас в это время более-менее сложно? Пробуждение сложно. Отрицание, гнев, торг, смирение, кофе. Вот насчет кофе у нас, может быть, даже в тему будет песня «Эгоистка» от Зиверт уже совсем-совсем скоро на русском радио. Эгоистично с утра выпил кофе.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Ну, кто точно обижает с утра часто, так это будильник, друзья. А счастье было, есть и будет, пока будильник не разбудит. Слушайте, я же не один с утра хочу будильник об стену разбить. Ну, вот бывает такое настроение, особенно если не выспался. Причем иногда балуешь себя, ставишь будильник, ну, например, не на 6.00, а на 6.02. И все равно не помогает. Причем, знаете, иногда хочется создать такой клуб. Клуб «Посплю еще 5 минут, и еще 5 минут, и еще 5 минут, и еще 5 минут». И так вот переставляешь будильник раз 5, а все равно не высыпаешься. Я надеюсь, что те регионы, которые уже просыпаются понемножку, ну, хотя бы немножко вы выспались, друзья. У нас в столице 5.41, Русское радио тут как тут. Привет-привет, я Артем Сорокин. Желаю вам доброго утра, хорошего дня Дальнему Востоку, доброго дня, пусть сегодня все получается. Как насчет лучших и любимых песен? Мы же тут с вами не просто так собрались, правильно? Послушаем впереди Бандера, Стас Пьеха и не только.
1: Реклама на русском.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Просто бери пример с моря. Поволнуйся и успокойся. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: И, кстати, Артур Пирожков в шутку как-то рассказывал, что обычно просыпается в 2-3 часа дня, а ранние эфиры, например, в 10 утра, для него катастрофа, так он пошутил в гостях у наших русских перцев. Но это, конечно, была шутка, друзья. В реальной жизни Александр Арева про утренний распорядок обычно говорит иначе. Делаю зарядку, придерживаюсь режима и дисциплины, особенно если впереди съемки или концерты. Но сразу вспоминается классический персонаж Александра Аревы из Камеди. Помните? Супер Стас. The World System Biofitness Strong Has Double Entertainment World Wild Ecological Research с витамином С. Это правда, это правда. Ну что, а мы с вами начинаем, продолжаем новый классный день тоже с витамином С. А все потому, что июнь, лето, клубника, черешня пошла. Но главные витамины у нас на русском радио, конечно, музыкальные. А прямо сейчас Ани Лорак с первого взгляда. На календаре сегодня 18 июня, четверг, 6:03 в столице. Всем отличного дня!

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучше.
7: Останься со мной.
6: Только любимое.
8: Каждому по факту рядом нужен человек.
6: Русское радио. Лучшее. Любимое.

Смотрю на прогноз погоды. В продолжении темы неба у нас в столице сегодня не сильно жарко, прямо скажем. До плюс 16, возможно, небольшой дождь. Ну и ладно, дождь и дождь. Дожди идут, но нас, как говорится, не смоешь. При этом, конечно, вспоминается шутка про то, что если все лето будет такая погода дождливая, то есть вероятность не загореть, а заржаветь. 6.29 в столице, Русское радио, вашему городу, вашему региону хорошей погоды, прекрасного дня, несмотря на прогнозы, друзья. И все-таки, конечно, надежды на лучшее, ведь лето, ведь июнь, еще впереди много-много чудесных теплых дней.

0: За час до полуночи. Русский старт. С Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Завтра в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Реклама на русском.

0: по всем параметрам.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Вы меня не поправляйте. Я вам не трусы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

даже если дело дрянь, надежды терять не следует. И вообще, когда жизнь дает сотни причин, чтобы плакать, давайте покажем ей, что у нас есть тысяча причин, чтобы улыбаться. Кстати, насчет причин для улыбки. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась именно вашей шутке в эфире Русского радио? Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте. Ну что, уже в следующем часе наши главные генераторы улыбок, утреннее шоу «Русские перцы», генераторы улыбок, строители хорошего настроения, маляры прекрасного дня. Меня зовут Артем Сорокин, рад был чушь прекрасную нести прошедшие часы. Всем нам желаю замечательного дня, конечно же, под лучшие и любимые песни здесь, на Русском радио. Идем в сторону хорошего дня.

0: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
2: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Быстрее! Выше! Сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Что слушает страна?
9: Ну,

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили еще 9 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала атаки на столичный регион было уничтожено 42 беспилотника. Обломки одного из сбитых дронов упали на территории торгового комплекса «Садовод». Пострадавших нет. И к другим темам. Софет одобрил создание базы всех мобильных устройств. Каждому телефону при ввозе в нашу страну будет присваиваться уникальный 15-значный номер IMEI, так называемый цифровой паспорт устройства. На его основе создадут государственную базу данных, где будут отмечаться разрешенные и запрещенные к использованию устройства. Вносить информацию в систему смогут операторы связи и уполномоченные госорганы. Продажи настольных компьютеров в стране с начала года сократились примерно на треть по сравнению с показателями прошлого года, пишет «Известия». По оценкам экспертов, это рекордное падение с начала 20-х. Основной причиной стало заметное подорожание техники. При этом сейчас подходит срок обновления компьютеров, приобретенных 6-7 лет назад во время пандемии для удаленной работы. Однако как частные пользователи, так и компании предпочитают откладывать замену техники, чтобы сократить расходы. Школы предложили вернуть методическое сопровождение учителей, чтобы педагоги могли проконсультироваться, как им преподавать предмет и повысить успеваемость. По мнению специалистов, возвращение методического сопровождения школьных учителей повысит качество образования. Как рассказали в Институте содержания методов обучения, методисты были важной частью школьного образования. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые! Привет, ненаглядненькие вы наши! Любимые проснулись, потянулись, к нам присоединились! Главное на главном здесь стартует для вашего хорошего настроения, чтобы все было отлично. Половина уже уехала в отпуск, поэтому дороги практически пустые. Остальные сладкие потягушечки делают на кроватеньке. В топуле раз, за завтраком два. И слушать кого? Вот он, вот. Ну, Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Мы тут, люди, здорово!
5: Доброе утро!
6: Привет! Я никогда ни о чем не просил наших слушателей. Так, ну, давай. Кроме того, чтобы они слушали русское радио, естественно. Но я сейчас прошу всех, вот кто уехал как раз в отпуск, ребят, не надо нам магнитики, не надо нам ничего вот этого сувенирного. Угу. Привезите нам солнышко.
5: Ну, а ты,
6: оттуда.
5: Морозов, чего вообще так из отпуска вернулся?
6: У меня маленькая была ручная кладь, не
5: маленькая
6: влезла.
5: Маленькая у него, да? Все, маленькая у него, да, маленькая. Надо было большую убрать.
4: Односекундное солнышко принес, что это такое?
6: Ну, оно на мгновение выглянуло. В общем, давайте, везите нам солнце оттуда из отпуска.
4: А мы пока будем заниматься очень хорошими делами. У нас будет всем известно кое-кто. У нас гость будет наконец-то.
5: Да, да, да, да, конечно.
4: Гость-невидимка.
5: Будет. У нас будет перченый гороскоп уже очень скоро, чтобы все знали, чего, как, зачем, почему.
4: 12 месяцев у нас. А, естественно, игра против правил, потому что Димка от отпуска сэкономил червончик. Ну, десяточку.
6: Да. Я сдал валюту, у меня теперь денег много.
4: Да, сегодня... Погодите, а мы не в лирах отдаем, да? Не в турецких?
6: Нет, в рублях.
4: Ну, хорошо, хорошо. 1 миллионная биткоина сегодня кто-то получит, да. И, конечно же, огромный самосвал. Песен разгружай!
6: Я предлагаю прямо сейчас и начать.
4: Так, с чего?
6: Давай, ну ты залезай туда на верхушку этих песен, будешь нам скидать вниз.
4: Так тогда, если я залезу наверх, верхушку сядет, успокойся.
6: Ну ладно. Хорошо. 3, 2, 1.
5: Поехали. Понеслось!
0: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: русском радио.
1: Ну что, тренд-вотчеры мои, готовы к новой порции новостей про тренды?
2: Ой, ты опять ругаешься матом.
3: Так, что ты давай трендсеттера не перебивай. Да, тренд-вотчеры тебя слушают.
1: Так,
3: давай.
1: Смотри, иностранцы массово учатся сидеть на картах, но не у всех это получается.
4: А что случилось-то?
1: В интернете.
2: А семки есть?
1: Завирусился новый тренд, в переводе на русский, азиатский присед. Считается, что это поза, которую часто используют в Азии во время отдыха. А у европейцев этот навык уже давно атрофировался, привычка просто исчезла, поэтому они не могут сидеть, не отрывая пятки от пола. И видео в социальных сетях как раз-таки посвящены робким попыткам снова этому научиться.
3: Ага, слушай, ну на самом деле...
2: А, подождите, можно я сейчас попробую?
1: Давай. Давай. Я тоже хотела на самом деле попробовать.
3: Но только как азиатский.
1: Давай. Ты давай, только нужно прямо пятки положить. То есть пятки не поднимай.
3: Пятки положи в ломбард, пожалуйста.
1: Так, да? Все, Димка, хорошо. Фиксируем. Димка сидит так на картах.
3: Давайте, это сам принесите, пожалуйста.
1: Я тоже попробую.
3: Суперклей, цемент, зафиксируем Димку и Полинку тоже. А, боже ж ты мой, ничего себе. Ребят, я вам хочу сказать, что у меня реально опасные коллеги. Но все-таки вот этот азиатский присед, вот этот, да? Азиатский присед от нашего приседа, конечно. Он отличается очень сильно. Надо просто на все азиатские языки взять и перевести слово пацана, чтобы они понимали, что такое присед. Вот. И как будет, ты вот в Турции был сейчас недавно. Ты не подскажешь, как будет? Семки есть? Вот это вот, нет?
2: Семкивар?
1: Семкивар?
3: Семкивар?
2: Да.
3: Понятно, да. Give me, please, вот этот йод. Да, вот это молодец.
2: А мне захотелось кепку какую-нибудь купить такую, вот знаешь.
3: Да?
1: Mm-hmm. Рэперскую.
2: Или даже шапку андатровую.
3: Андатровую шапку?
2: Да.
3: Боже ж ты мой, я ради тебя даже возражу аншлаг и буду...

0: В общей сложности там выступать.
1: Антон, дашь мне подкрадули на время?
0: Нет, не дам, ты что?
2: А у него Антох сам их не ходит постоянно.
0: Я последние 45 лет присед репетировал. Какие подкрадули, брат?
2: Цепочку,
0: цепочку. Цепочку не.
3: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741, 16+.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс Full House – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
7: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? Туманный

0: только лучше.
1: Очень жаль, моя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: «Крымских перцев».
1: Проходим, проходим, не стесняемся, не толпимся.
2: Хоть толкаться уже.
1: 12 знаков зодиака. Давайте в рядочек,
2: пожалуйста, Лада, проходите.
1: Ага. Овны, ваше упорство поможет сдвинуть с места даже самое сложное дело.
3: Тельцы, кто-то неожиданно окажется на вашей стороне.
2: Там, на моей стороне, тельца. А, близнецы, здрасте. Сегодня вам особенно легко удастся находить нужные слова.
1: Раки, неожиданный повод для радости может появиться уже с самого утра.
3: Львы, вас сегодня ждет день приятных открытий о людях вокруг.
2: Дева. Хороший момент, чтобы завершить то, что давно висит в списке дел.
1: Весы, сегодня не стоит недооценивать силу первого впечатления.
3: Скорпионы, вас ждет возможность показать свои лучшие качества.
2: Стрелец, день располагает к новым маршрутам и новым идеям.
1: Маршрут построен.
3: Козероги. А.
1: Да, неожиданный бонус у козерогов станет наградой за прошлые усилия.
3: Водолеи, сегодня полезно довериться своей оригинальности.
2: Рыбы, слышите меня? Ага. Вас ждет момент, который вернет веру в хороших людей.
0: Перченый гороскоп на русском радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: На русском радио.
1: Ребятушки, появился шоколад толщиной всего... Что? 0,3 миллиметра.
2: Ну, это как листочек, что бумаги. 300
3: миллиметра.
1: 300 миллиметра?
3: И кому он такой нужен?
1: Это что это за тающие пластинки? Короче, на разработку необычного десерта у японских кондитеров ушло около 1,5 лет. Да, в результате получилась настолько тонкая шоколадка, что она практически мгновенно тает на языке. Да, незаметно.
3: Такая прозрачная.
1: Вообще ни о чем. Да, по задумке авторов, главной особенностью должна была стать именно текстура. Внешне сладость больше напоминает тонкую древесную кору, свернутую в небольшую трубочку, а там, наверное, послание какое-то, вот, на японском, чем привычную плитку шоколада. Попробовать гастрономическую новинку уже можно, правда, за необычное ощущение придется заплатить ребятке около 1200 рублей.
2: Да зачем это надо?
1: Значит, на 1200 рублей я вот просто, да, зайду в любой кондитерский, да, вот где вот эта женщина в повязке, да, ну не женщина, девочка в кокошнике. Не да. девочка в кокошнике, а это...
3: Платочки.
1: Малышка в платочке, вот, да. Вот, я зайду и на 1200, вот по полтинничку, да. Я, ребятушки, сколько я могу купить? Сейчас, подождите, у меня с математикой всегда было плохо. Значит, 20 шоколадок. 20 шоколадок.
2: А почему ты думаешь, что они стоят 50 рублей?
1: Ну, потому что я их брал вчера.
2: Ну, да, короче говоря... такие цены есть.
1: Да, да, есть такие. Но они маленькие, шоколадки.
3: Зачем
1: такие.
3: Зачем нам вот
1: но
3: это они не тонкие. Нано-шоколад?
1: А это вот действительно. Нано-шоколад. Бери да. самого, да.
2: Наш шоколад.
1: Есть. Я надеюсь, что этот продукт, который изобрели в Японии, не будет экспортироваться на территорию Российской Федерации.
3: Не, конечно, интересна технология производства такого тонкого-тонкого да. шоколада. Но зачем его есть? Угу. То есть хочется, чтобы он на сосочках-то оседал немножко?
1: На вкусовых, да.
2: Это для тех, кто сидит на диете, видимо.
1: Да? Так, чпонь, это незаметная такая.
2: Съела шоколадку.
3: Полин, ну мы же уже рассказывали. Для тех, кто сидит на диете, вы просто открываете каталог и просто смотрите
2: и
3: на картинки.
2: И захлебываетесь в слюнях.
1: Конечно, лишние страницы, ребята, для тех, кто сидит на диете. Ну-ка, встаньте!
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Ну ладно, вроде любить мы научились уже. А научились ли вы с трех подсказок отгадывать известную личность, дорогие наши слушатели?
1: Надо проверить.
0: Проверим. Экзамен у нас будет через 5 минут. Пожалуйста, заходите.
2: А это что за лимузин там у входа стоит?
1: Ой-ой-ой, какой
2: ничего,
1: шикарный.
2: Охраны-то сколько, боже ж ты мой. Поклонников мало, поклонниц много. Подсказки сейчас оформил.
0: А сколько папарацци?
2: Да ты что? А какие у них папарацци? Смотри, хорошо стоят.
0: Ну пока не видно, кто это вообще, сколько это человек. Ну, простыня такая объемная, под которой спрятана эта личность, или две личности, или три личности.
2: Да не простыня, это одеяло. Одеяло.
0: Это одеяло такое?
2: Мы с собой улетаем под одеяло.
0: Так, ладно, сейчас нам нужен человек, который сорвет покровы.
2: Да, отгадает.
1: Всем известного кое-кого. 8-495-995-105-7.
2: Звонить.
3: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. На этой неделе номер третий.
4: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
3: Номер второй.
4: Через туман, тучи и пропасти к твоим.
3: Номер первый.
4: Давай лежать, жигут и завтра звезда.
3: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
4: Все, что хочешь от жизни.
3: Русское радио.

0: только лучше.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском. Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
2: Федеральная пассажирская компания.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
9: 6+. Народная примета. Если встал раньше будильника, значит сегодня выходной. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: всем известный кое-кто.
1: Итак, дорогие друзья, вот служба безопасности ведет их в масках, как никто не замечает. И вот они пришли, присели. Здравствуйте. Но сначала надо поздороваться с Танечкой из Прокопьевска, которая дозвонилась, хочет отгадать, хочет получить подарок, эту колонку огромную, цистерну просто, понимаешь, звука. Вот, Тань, здрасте.
2: Здрасте.
3: Доброе утро.
1: Здрасте, Танечка. Здрасте, Танечка. Как дела ваши? Как настроение? Как глазки ваши улыбаются там?
4: Да ничего, улыбаются. Ну, пока... Может, выиграю, может, нет, ну, надо посмотреть.
1: Понятно. А вы там как-то, ну, загадывали что-то там, не знаю, к тарологу ходили, к нумерологу там, не знаю, куда-нибудь гадали что-нибудь?
4: Нет.
1: Нет? Mm-hmm.
3: Танюш, а главное, победа или участие все-таки для вас?
4: Ну, все-таки участие.
2: Участие.
3: Правильно.
2: Тань, а скажите, пожалуйста, вот кто из огромного списка артистов, который звучит на русском радио, вам очень нравится?
4: Я даже не знаю, выбрать даже не могу.
2: Ну, кого-нибудь.
1: Ну, любого. Какой-нибудь Кирбасков.
2: Кто?
1: Не знаю. Кирбасков.
2: Ну, кого вы любите слушать на русском радио, Танюш? Ну, ладно. Да я просто хотел узнать, вот вы угадаете вот так вот просто интуицией или нет? Ну, ладно, не получился эксперимент.
1: Вот теперь Димка будет звонить каждый день вам с этим вопросом, пока вы не ответите.
2: Тогда, Таня, слушайте наши три подсказки.
3: Подсказка номер один. Когда два красивых молодых парня работают на одной фабрике в одном цеху и ежедневно перевыполняют норму. За это продюсерский правком дал им путевку в жизнь.
2: Подсказка номер два. Прошло много лет, но кораблики в голове, огонек в глазах и сладость на личиках в наличии. Один — худрук театра, а второй создал бойс-бэнд.
1: Подсказочка номер три. За прошедшее время Катя взяла несколько кредитов, ипотеку, парочку микрозаймов. И вот опять взяла телефон.
3: Танечка?
2: Кто же это?
4: А последняя подсказка, как вот Катя там, да?
1: Там Катя,
4: там
1: да.
4: Что?
1: Там Катя. Вы Таня, она Катя.
2: Так, да. Понимаете?
3: А помните такую песню про Катю?
2: Танюш, ну отвечайте уже, кто же это?
4: Ну, сегодня не мой день, наверное. Ладно, так.
1: Нет, день-то ваш!
3: Нет, почему? Вы же уже в нужном направлении двигаетесь.
2: Да, ответ. Кто же у нас сегодня загадан?
1: Группа. Название группы.
3: Которая пела про Катю.
1: Да.
3: Танюша, к сожалению, долго ждать мы уже не можем правильного ответа.
1: Это же группа Биз!
3: Катя, возьми телефон!
1: Да, тыщ-тыщ, это он! Это он!
2: Ну, разволновалась, Танюш, ну ничего
1: страшного. Не волнуйтесь, не надо. Бигбаев и Соколовский вас прощают, любят все равно, и скоро приедут, Прокопьевский обнимут. Танюш, хорошего вам дня!
3: Пока!
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: Реклама на русском.
3: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Сказать, чего я хочу?
6: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
4: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
7: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
9: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
10: Ты слышала новый хит?
11: Нет.
10: Тогда включаю.
12: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
13: Заезжай сегодня.
14: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
17: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
18: Не имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
19: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
21: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
22: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
21: Русское радио.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио представляет с утра.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Такое постановление приняла Центральная избирательная комиссия, передает РИА Новости. В эти же дни состоятся другие выборы и референдумы, которые совпадают с голосованием в Госдуму. Ранее Владимир Путин назначил выборы на 20 сентября, а продолжительность голосования должна была определить ЦИК. Скоростное пассажирское сообщение между Ростовом и Таганрогом может быть запущено уже в этом сезоне. Судоходные компании «Дон» подтвердили, что судно «Метеор-120Р-7» находится на конечной стадии технической подготовки, сообщает «Коммерсант». Сейчас завершается этап дооснащения судна. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, а с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: канал. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: А вы знали, что у вас очаровательная улыбка? А вот сейчас мы это вам докажем. Подойдите к зеркалу, мы сейчас будем вместе с вами еще несколько часов. И, естественно, будем эту улыбку вызывать. Главное на главном продолжается. Русский перс на русском радио. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Я надеюсь, что у Антона улыбка не Джокера сегодня.
2: Антон, самая милейшая улыбка. Ой, ребятки, тут накрыла меня на днях волна ностальгии.
1: Да мы видели.
2: Ну, это, знаешь, это эффект после дня рождения.
3: Это эффект Манделы.
1: Нельсона.
2: В общем, сидела я и вспоминала свои институтские годы. Как давно это было!
1: Да.
2: Ну, и, в общем, сдавали мы однажды в институте зачет по актерскому мастерству, но перед ним у нас был тогда экзамен, я помню, по теории журналистики. И мы уже были все такие разодетые для актерского мастерства, значит, готовились. Так вот, почему-то из всех студентов наш преподаватель сделал замечание по внешнему виду только мне одной.
3: Ой.
2: Да, я, конечно, была заметной фигурой, потому что я была в образе цыганского барона с золотой фольгой на зубах. Ну а что такого? Разве это может помешать мне сдать экзамен по теории журналистики?
1: Вообще не напрягает.
2: Мне тоже кажется,
1: что нет. Она же пару раз так и приходила.
3: Я внедрилась в цыганский табак.
1: Ты помнишь первый золотой граммофон? Она просто ключевую фразу вытянула оттуда, золотой, пришла. Золотые зубы, фольга от шоколадки. Она проходит.
3: Да,
1: пошла по красной дороге. Да? Mm-hmm. Да.
3: То есть тебе сделали замечание по этому поводу?
2: Да, мне сделали замечание. Мне кажется, это было как-то даже глупо.
3: Слушай, ну, а потому что они тебе сказали, ты же Кармен. Ну, какая ты?
1: Ты же Кармен.
2: Ну,
1: какой
2: да.
1: Поэтому чао, бомбина, плачет сеньорина, фортуна, дай мне шанс.
3: Ну, либо на крайний случай Смиральда какая-нибудь.
2: Но это было сделано специально. Нужно было выйти, понимаешь, раздвинуть рамки.
3: Так, что тебе поставили в зачетку, скажи нам, пожалуйста.
2: По какому предмету?
3: По всем.
2: По всем.
3: Ну, вот и актерская, и теория.
2: Да все нормально у меня было, я была хорошисткой.
3: Ну,
1: слушай, это
3: Богу.
1: Самое, Поль, тут по просто службе безопасности русской медиагруппы тебя просят больше не раздвигать рамки при входе, пожалуйста. Там люди, ну просто, ну это же неприлично, да. Просто прикладываешь и проходишь, не надо раздвигать рамки, да.
2: Я просто такая сильная.
1: Сильная, в цыганском костюме вот это, Поля Хохлома пришла, туча разведу руками.
3: Ну, в общем, это самое нелепое, наверное, за что тебя отругали.
1: Да нет.
3: Хочется спросить и наших слушателей тоже.
1: Там целый список, в принципе.
3: Самое нелепое. Из-за чего вам когда-либо делали замечания? Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, в наших соцсетях.
1: Ну-ка. Да, и не только про одежду, ребят. Про все, про поведение, опять же, да? Вот, будьте добры, не открывайте в любезности, напишите нам в соцсеточках, где вот красивые фотографии Полины, Димы и моя вот там есть.
2: Да, еще можете в личное сообщение написать по номеру телефона, все мессенджеры работают, 8-916-003-105-7.
1: Очень будем ждать.
0: На русском радио.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

0: Вот нам Света, кстати, пишет, говорит, однажды я пришла на корпоратив очень красиво одетая. Была самая лучшая у меня вообще одежда, самое красивое платье, самые красивые сапоги. И вы что думаете, мне сделали за это замечание?
1: За сапоги?
0: И за сапоги, и за весь образ сказали, знаете что?
2: Что?
0: Что нельзя быть на свете красивой такой.
1: Ой, ну это комплимент.
2: Это комплимент, да. Ну она, когда, конечно, конечно, конечно, сами здесь оставайте, уроды.
1: Кто?
2: Ничего, ничего. И тихонечко пошла обратно. Изрядно пощипанная фразами, но не побежденная.
0: Вот Оле, например, в школе часто делали замечания за цветные носки, особенно за те, которые были кумачево-красного цвета.
1: Кумачево-красного цвета?
2: Это нормально. И Ленин такой...
1: Какая разница, какие у вас носки, в конце концов?
2: Хватит подглядывать уже.
1: Может быть, еще куда-нибудь будем смотреть?
2: Да. О, простите, а главное, что вы никогда не посмотрели, джинсы с высокой посадкой используете?
1: Да-да-да. В нашем, хотел сказать, детстве, в молодости у нас как раз-таки были джинсы такие, что можно было все увидеть.
2: Просто это такое было. Фестиваль копилок русского радио, просто, понимаешь?
0: При чем здесь русское радио? Нет.
2: А тогда русское радио тоже существовало.
1: Оно существовало всегда.
2: Оно было в тренде, да. Оно всегда было. Вот.
0: Ох, Антон.
2: Что?
0: Я люблю вот нынешние джинсы, вот эти широченные.
1: Да, можно спрятать все, что хочешь.
2: Ну, то, что ты их любишь, это понятно. Что ты в них не ходишь, ты скажи.
1: А каких он джинсов
0: ходит? О, все. Нормальные широты.
2: Ну, нормальные широты.

0: и долготы, да, и глубины.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
3: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
6: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия. Доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и бэкаменюкин ию. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. Столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6-013-144.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41. Помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741. 16+.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
14: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Самое нелепое, из-за чего вам когда-либо делали замечание, вот здесь пришло сообщение от Катюши. Она училась в школе, и там прикалывала много невидимок на челку. А наша классная руководительница всегда мне делала замечание. Говорила, так некрасиво носить челку.
2: Сама вечерами смотрела клипы Бритни Спирс, да, понимаешь?
3: Да.
2: Я так и знал, да. Единственное, за что мы вам не сделаем замечание, ребят, часто же делаем замечания за шутки. Они бывают неуместные, они бывают, знаете, когда это самое, скабрезные какие-то, а бывают такие прям фатальные еще, да? Но мы не сделаем замечания никогда, потому что, ну, ребят, вы шутите, это прекрасно, а теперь еще за шутки можно подарки получить. Поэтому кто сказал, что шутки рождаются только у профессиональных юмористов? Ну, посмотрите, что сейчас творится с профессиональными юмористами. Не рождаются шутки в последнее время. Придумывайте свои, пожалуйста, и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие из них прозвучат в эфире Русского радио в моем исполнении, а в качестве награды авторы получат эксклюзивную футболку, украшенную собственной шуткой. Вау. Подробнее, ребятушки, на нашем сайте. Вот, мы, естественно, честное слово, мы берем ваши шутки, разбираем, смеемся вечерами. Вот, уже рот болит.
3: Да,
2: вот,
3: ну, а можно я здесь немножечко побуду душным таким...
2: Почему немножечко? Сколько лет ты уже им будешь? Давай.
3: Я просто хочу, знаешь, здесь важную информацию добавить. Вот ты все время это не говоришь.
2: Да.
3: Давай я это скажу.
2: Давай, скажи.
3: Ребята, шутки должны быть ваши, авторские. Не просто, что вы взяли сборник последних анекдотов и нам скопировали. Мы это и сами умеем делать.
2: Да, и я тоже могу подушнить. Пожалуйста, не надо слушать шутки на русском радио, потом их перепечатывать и присылать. Я уже их озвучил, все, хорош, правда.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 000 рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
12: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
13: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
12: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
14: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собрать. собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: квартиру сниму на суточный рост. 6+.
1: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 4.

0: Перцы на русском радио.
1: Ой, слушайте, помните, вот мы в прошлом часе говорили про карты.
2: Да.
1: Ну, то, что там в Азии сейчас все пытаются сидеть на картах. Вот. А помните, до этого был тренд на славик взгляд. Славянский взгляд.
3: Ну, мне кажется, продолжается.
1: Он такой строгий, типа, у нас это все в природе, в нашем ДНК прописано, да. А вот европейцы, американцы, они пытаются изобразить это все. Вот так вот у них получается это все с трудом. А для нас это легкотня. Я к чему? Потому что нам прислала сообщение слушательница Василиса. Она говорит, а мне сделали замечание на работе за вечно злое лицо.
3: Ой, недовольная,
1: а на самом деле
3: да?
1: я просто сосредоточенно работаю. Ну вот такое у меня злое лицо.
3: Да. Это мне тоже, кстати, постоянно, знаете, что еще говорят? Ну что ты дуешь губы? Я говорю, я не дую губы. Ну в плане, я просто сижу, когда сосредоточена, они у меня так складываются друг на дружку.
2: И надуваются.
3: И как будто бы я их специально дую. Антон, зачем ты фоткаешь
2: это? Нет, ну просто понимаешь, во-первых, это естественная подушка безопасности. Вот, потому что если оно напрягается и нечаянно ни с того ни с сего, раз об стол, туф, во время сна, это нормально. Обратно отпружинил, дальше работать, все.
1: Не,
2: а
1: вот
2: то, что
1: кстати...
2: Василиса со злым лицом ходит, это да. Извини, а что вокруг творится? Какова действительность, посмотри.
1: Да.
2: Вот если бы ей люди улыбались бы, понимаешь, постоянно.
3: От улыбки станет мир светлее.
2: Да.
1: Ну нет, не у всех. Некоторым людям все-таки не надо улыбаться.
3: Это каким?
1: Ну вот, некоторым надо все-таки быть со строгим лицом ходить.
2: Нет,
1: ну, чтобы
2: я с ней
1: улыбку за
2: согласен.
1: Слабость не посчитали.
2: Да. От улыбки станет всем светлей. От если улыбки. Даже наше поле дует губы.
4: Ева, я любила тебя.
2: Вот это признание, конечно, а?
3: Полина, я тоже любила тебя.
1: Антон,
2: я люблю тебя.

0: А вот, кстати, сообщение пришло без подписи. Я и понимаю, почему. Купила новый аромат. Дорогущие духи. Пришла на работу и думала, что сейчас все будут ахать от прелести этого аромата. А мне сказал каждый, кто входил в офис, почему у вас конским навозом воняет в кабинете. Фу. Ой, слушайте, у меня тоже есть знакомый, у которого вот такие духи, которые реально прям вот конем каким-то воняют. Не пахнут, а именно воняют.
1: Это какой-нибудь селективный, наверное, дорогой аромат.
2: Да.
1: Ну, бывает.
2: Селективный аромат от коня.
0: Да, причем он, ну, такой, как бы, человек, ну, лакшери формата.
2: Это просто, знаешь, это моя любимая туалетная...
0: вода.
1: Ну, слушайте, ну, так на человеке он раскрылся, но, может быть, он сам этого не чувствует.
2: Главное, чтобы человек раскрылся.
1: Да.
2: Французская туалетная вода из лучших туалетов Франции.
0: Ну, сейчас давайте про деньги поговорим, раз мы уже про дорогие духи. В принципе, на 10 тысяч можно купить хороший ароматик.
2: Можно купить, можно, можно.
1: Да, если скидочки еще есть.
2: А сколько одеколонов Шипр можно просто оптом, понимаешь?
0: А вот эти Саша, Наташа, Маша, Красная Москва и прочее.
2: Кстати, нету духов Дима? Что это такое?
0: Сделаем.
2: Сделаем?
1: Найдем, смешаем что-нибудь.
0: Сделаем этот аромат.
2: Надо пойти по Зискин до парфюмера перечитать, чтобы я каким-то образом...
0: Нет, там все плохо у всех закончилось.
1: Не надо.
0: Ребят,
2: ну, аромат остался.
0: Звоните 8495-995-105-7. Игра против правил.
2: Ура!
3: Русские перцы на русском радио.
4: Русские перцы!
3: Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
6: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
8: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
9: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
8: Большая упаковка, длительный срок хранения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные услуги уточните у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
13: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
14: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
15: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
16: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
18: Лента. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфабанк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Лучше тайных букетов. Только анонимные денежные переводы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На ч...

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дают. Да, дают, конечно. Раздают просто. Вот вам деньги, вам деньги. А возможен вариант, денежки достанутся. Знаете кому, дорогие мои?
2: Надежде.
1: Надежде? А знаешь, она откуда?
2: Mm-hmm.
1: Из Липецка.
2: Ух ты, Надежда, Липецк.
1: Наденька, здрасте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, перчики.
1: Здорово, Надежа. О, какая хорошая.
2: Вы уже зарядку-нибудь сделали, пробежку, там, не знаю, закаляетесь.
4: Нет, просто на работу приехала за 60 километров.
1: Ничего себе, нормально.
2: Ого,
1: нормально.
2: Как далеко работаете от дома.
3: Это уже зарядка, 60 километров проехать с утра. Наденька, быстренько правило, 5 вопросов. Будет ваша задача давать на них неправильные, но логичные ответы. На все про все у вас 20 секунд. Если все верно сделаете, потом мы с вами поиграем в супер игру, заберете 10 тысяч рублей. Вот и все правила.
1: Ну, готовы ли вы?
4: Готова.
1: Надюшенька, вперед. Что потеряла Золушка?
4: Бусинку.
1: Какой цвет получится, если смешать красный и белый?
4: Фиолетовый.
1: Какой завтра будет день недели?
4: Понедельник.
1: Что кричат на свадьбе, чтобы молодожены поцеловались?
4: Кисло.
1: Какой овощ обычный...
3: Все.
2: 4000 рублей есть у Надежды.
1: Четыре косаря.
2: Ой, Надя.
1: Ой, Надя, Надя.
2: Это вам спасибо, Надежда. Это же вы отвечали неверно, но логично, и за каждый такой ответ получили по 1000 рублей. Теперь вы довольны и счастливы, а мы вдвойне.
1: Да, и как говорил, как говорится, мой земляк, Надюша, подъезжающие, подъезжающие сигареты.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, на четверг, 18 июня, курс доллара вырос на 54 копейки и составляет 72 рубля 74 копейки. Евро также вырос на 60 копеек и стоит 84 рубля 34 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Золотая история. Мурат Насыров.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Беспилотник врезался в жилой дом в подмосковном Жуковском, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23-м и 24-м этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали. Всего за утро над Москвой и Московской областью сбито уже 180 дронов. Между тем, на нескольких улицах юго-востока столицы ограничили движение, сообщили в Главном управлении МВД по Москве. В частности, на МКАДе от Новорязанского шоссе до Каширского движение ограничено в обоих направлениях. Кроме того, закрыты для проезда улица Капотни от Верхних полей до МКАД и улица Верхние поля от Мариинского парка до МКАД. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты. И к другим темам. Объемы IT-ипотеки в начале года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики связывают такую динамику с эффектом низкой базы 2025-го, когда программа столкнулась со снижением спроса после ужесточения условий. Число займов во втором полугодии может вырасти на 20-25% от текущих уровней. Однако значительных изменений в темпах выдачи льготных кредитов эксперты не ожидают. В Минцифры сообщили об официальном утверждении профессии «писатель» с 1 сентября. В документе отмечается, что утверждение профстандарта стало одним из ключевых шагов по поддержке литературной сферы. Ранее власти поддержали инициативу утвердить в стране День детской книги. Праздник предлагается отмечать ежегодно 26 марта. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: 18 июня, четверг, сегодня 9 часов 2 минуты, время московское, и это значит, что здесь еще целый час вместе с вами. Мы по эту сторону радиоприемника, вы по ту. Антон Юрьев.
1: Здравствуйте!
0: Алина Жукова.
2: Доброе утро.
0: И Дима Морозов, а все это вместе. Главное утреннее шоу страны
3: «Русские перцы».
0: Спасибо, что вы проводите это время вместе с нами. И спасибо за то, что вы нам пишете по сегодняшней теме. Это мы обсуждаем самое нелепое, из-за чего вам когда-либо делали замечание.
2: Продолжайте делиться, пожалуйста, пишите свои истории, а мы будем смеяться здесь вместе с вами, конечно, все читать.
1: Ну, не над вами, конечно,
2: а просто над ситуацией.
0: Ну, если вы хотите. Хотите, мы над вами посмеемся. Заказывайте, пожалуйста, наш смех.
1: Не, над вами мы поржем. А над ситуацией посмеемся однозначно. Но вот смс-ки очень
0: любим. Это, кстати, был бесплатный смех сейчас.
1: А что, остальное все, это же реальная версия.
0: Остальное по подписке, Антон.
1: Хорошо.
0: Как всегда.
1: По подписке.
0: Да, ждем ваши сообщения в наших мессенджерах, значит, тоже. 8-916-003-105-7. Самое нелепое, из-за чего вам когда-либо делали замечание.
1: Пишите.
0: Очень ждем.
4: Русском радио.

0: отчитали вообще за что-то самое нелепое. Расскажите нам, пожалуйста.
1: Да, вот Леночка пишет, у нее, значит, ее в школе выгнали с урока ОБЖ. Давно это было, сдавали военную подготовку, нужно было маршировать. Учитель сказал, нельзя так по полигону ходить, как по подиуму. Ну, типа, походка у Леночки такая. Не военная, а от бедра.
0: Чпонь-чпонь. Виляет перском.
2: Да. Здравия желаю, товарищи бойцы. Привет!
1: Ну, Ленку учитель помнит до сих пор, уже 20 лет прошло. Ну, конечно, такое не забывается.
2: Конечно, не забывается.
0: Ну, это, кстати, у нас у Анны Семенович такое было, когда она тоже прошла мимо солдатов. И мы поняли, что это идеальная ведущая для дембельского альбома.
2: Да, и, кстати, я тебе хочу сказать, что Анна Семенович, когда заходит в студию, я об этом знаю за 2 секунды. Вот. Открывается дверь.
0: Все. Заранее видно уже.
1: Мы чувствуем ее.
0: Да, вот Танечка, кстати, тоже нам написала. Бегаю по утрам и однажды пробегала мимо остановки, где на скамеечке сидел какой-то помятый мужичок с фунфыриком в руке. Когда я с ним поравнялась, он отхлебнул своего зелья и выдал. А вообще-то бегать по асфальту вредно для суставов.
1: Ну, это профессионал.
2: И он прав, кстати. Может, это бывший спортсмен. Да. Откуда ж ты знаешь?
0: Либо доктор.
2: Он поэтому и сидит сейчас на остановке с фанфуриком, потому что очень долго бегал по асфальту. Вредно, доказал.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
12: Пока жил с женой, думал, куда она деньги девает, а? Теперь после развода не могу понять, откуда она их брала.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
13: Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
5: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
14: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
3: Русское радио.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: И перцы на русском радио.
1: Но расскажите нам, почему вам делали замечания, что такого нелепого вы сделали. Вот Наталья написала, что ей в детстве всегда делали замечания, что она громко разговаривает. Ну блин, если я родилась такая громко говорящая, в школе даже прозвище мне дали граммофон.
2: Интересно.
3: Золотой громкоговоритель.
2: А вот сообщение пришло от Тани, она говорит, что сделали мне замечание на свадьбе у подруги, что я более красиво выгляжу, чем невеста. Но простите, не привыкла быть уродиной.
3: Это всегда так.
2: Ну, вообще, как бы по правилам этикета, невеста должна быть самой красивой на свадьбе.
1: Да, согласна.
2: Ну, немножко вот хотя бы...
3: Это же от внутреннего ощущения зависит. Если невеста считает себя самой красивой, то и, слава богу, она может...
2: Но это должна не только невеста считать, но и все гости.
3: Если невеста счастлива, ей вообще по барабану, кто там в чем одет, понимаешь?
2: Ну, ладно. У нас, кстати, вот в детстве тоже была история, когда мы были мелкими. Моя сестра была очень капризная, а мама выполняла все ее прихоти. Младшенькая, любименькая. Вот однажды она крикнула из комнаты: «Мам, принеси воды!» А брат крикнул тоже писклявым голосом вдогонку: «Нет, молока!» И мама принесла стакан молока. Сестра тут же заныла. «Я воду просила!» В общем, все получили замечания за поведение. После этого мама перестала уже бегать как официант с напитками в нашу комнату.
3: Не злите мать. Не злите мать.
2: А то вместо молока принесет что-нибудь другое.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Посоветуйте топ-3 интересных мест, куда можно сходить со своим мнением. А? Рекламная служба Русского радио 5797799 код 49.

0: последний раз.
1: Русские перцы на русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Самое нелепое, самое нелепое, самое нелепое. Что вас отчитывали, скажите, господа и дамы?
2: За что вам сделали замечание?
3: Вот Олечка нам рассказывает. Отдыхали мы как-то в Турции. В нашем номере прикручивали дозатор для мыла. Прибегает соседка и давай нас отчитывать. Почему мы тут вообще шумим? Я, конечно, ей ответила. Представляете, муж в отпуск взял перфоратор и решил поработать.
1: Молодец.
2: Ничего себе, молодец.
3: Да, нашла, что ответить, действительно. Как будто бы Олечка была виновата в том, что там какие-то работы в номере у нее проводили.
1: Не, ну Олечка что, во-первых, она приехала, а какой отель был? 4 звезды, да? Муж взял перфоратор, доработал отель. Уехали, там отель 5 звезд уже стал.
2: Слушай, это тот самый сосед, который путешествует вместе с тобой со своим перфоратором.
1: Все на самом деле, все починено. Шезлонги не шатаются, все хорошо. Зонтики не валяют, отлично все. Отлично.
2: Еще, может быть, и денег дадут в конце.
3: В нашем доме поселился замечательный сосед.
2: Да. А вот Анечка нам написала, говорит, а мне сделали замечание такое. Почему я не ставлю лайки в соцсетях и не комменчу новые видео, друзей? А мне просто неинтересна эта тема.
3: Ну, ради уважения, для поддержания дружбы поставить лайк, мне кажется, несложно.
1: Да, видео даже можно не смотреть. Я вот так и поступаю.
3: Я тоже.
2: А то такие, знаете, мой царский лайк еще нужно заслужить. Жизнь.
1: Да.
2: А комментарии так вообще. Это все.
1: А я что, еще огонек подсветил? Что ж вот.
2: Да. Я ставлю иногда вот эту вот реакцию, где слезка.
1: Да? Ну, это потому что...
3: Это для чего ты ставишь?
2: Из жалости.
3: А, все, теперь я сейчас просмотрю все видео, которые я тебе отправляла.
2: Тебе я ставлю только огонечки.
1: Ой, Полин, там слез.
0: Русские перцы на русском радио.

0: кстати, вот эта песня мне сейчас напомнила, и твоя история про институт мне напомнила тоже мою молодость. И когда на курсе третьем, наверное, я покрасился в черный, я тебе показывал, по-моему, эту фотографию, где я покрасился в черный такой вороний цвет сам, и пришел так в универ.
1: И сел кому-то на плечо.
0: И все типа... Это что за эмо такое тут? Это что за эмо? Ну, мне сделали замечание, что тебе не идет такой цвет волос.
1: Ты что, Гарри Поттера пересмотрел, что ли? Что это
0: у меня там были прям, ну, очень черные волосы.
2: И сине-черные
0: такие прям, да, максимально. То есть даже очень неестественно. Но я с моим типом кожи белым такой цвет не идет. То есть, ну, как будто зомби я какой-то.
1: Ну и все, и потом ты перестал слушать эту музыку, включил русское радио, и настало просветление, да, я так понимаю?
0: Да, кстати.
2: Голова посветлела.
0: Так и было.
1: Так и было.
0: Посветлело. Ну, сначала чуть-чуть... Ну, начал потихонечку сходить цвет.
1: Да.
0: Потом посветлело, да.
2: Да.
1: Сходить цвет, агрессия, и вот уже Диму, Литька.
0: Да.
2: Светловолосый паренек.
0: Примерно и было. Кстати, расскажите, может быть, вам тоже делали замечания по поводу вашей внешности или стиля? Вот, например, нам написала Алевтина Петровна. Она говорит, а мне постоянно делают замечания, потому что я на даче хожу в розовых велосипедках в обтяжку. А мне удобно так полоть грядки.
2: Мои хорошие, вы так и ходите, не слушайте никого.
1: Всех, вы икона стиля. Что это такое? Как вам удобно, так и делайте.
2: Зависть — это дело такое.
1: А еще возьмите и тяпку, покрасьте тоже в розовый.
0: Но у меня вопрос, а где вы взяли вообще эти розовые велосипедки?
2: Я тоже
0: сейчас
2: мечтаю.
0: Уже не продают.
1: А в своей корзине, понимаешь?
0: Вот помните, в нашей молодости были такие блестящие розовые,
2: да.
0: Розовые, голубые,
1: ой,
0: зеленые.
1: С отливом такие.
2: Еще лосины такие были.
1: И пригласи нас, пожалуйста, на урожай розовой картошки, розовых огурцов. Вот,
2: вау,
1: и...
2: розовая вечеринка на даче.
1: Действительно.
2: Класс.
1: I'm Barbie girl.
2: Да,
1: I'm
2: точно,
1: Barbie girl.
2: Вы же Барби.
0: Сейчас модно, это называется дофаминовый дизайн.
2: Это супер.
1: Да, баб Барби, привет.
3: Русские перцы. На русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
10: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
12: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
15: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Можно еще вдогоночку сообщение?
2: Давай, догоняй.
1: Диана нам давно уже, час назад написала, ждет, наверное. Угу. Летели в отпуск с маленьким ребенком. Накануне перед выездом были на даче, и комары ребенка покусали, несмотря на все способы защиты. Ребенок маленький, он все это расчесал, обработали, значит, зеленкой все вот эти места укуса. И в аэропорту какая-то очень добрая бабулечка стала делать замечания, какие мы бессовестные родители. Угу. Ребенка с ветрянкой везем в отпуск.
3: Ну, страшно, конечно, когда видишь зеленого ребенка.
1: Ну, как бы, да, да и зеленые человечки тоже не очень.
2: Когда видишь зеленого ребенка, страшно за тебя. Потому что, если он же нормальный, просто такой в точечку.
1: Давайте посмотрим на цвет человека, который уже появился в этой студии. Вроде не зеленый, вроде румяный.
4: Ребята, привет.
3: Хорошо, привет.
1: Илья Крылов у нас уже здесь, привет.
2: Здорово.
1: За что тебе делали замечание, за самое нелепое? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Это же до вечера он будет разговаривать. Да, хорошо.
4: Ну, в школе мне часто делали замечания на разных творческих уроках. ИЗО, труд, музыка. Я очень был хулиганистый, любил посмеяться, пошалить, поприкалываться.
1: То есть ты рисовал то самое?
4: Вот, да? Все делал, да.
1: Усы, в смысле, Чехову пририсовывал.
4: Небо! И учителя такие, знаете, ну-ка, давайте, там, Крылов, успокойся, Илья, ну-ка, быстренько. И столбом ставили, ну, столбом так, значит, около парты.
1: Так.
4: Вот. Или на галерку отправляли.
1: Ага. На Камчатку.
4: На Камчатку.
2: Да, да. А у вас в классе солдаут был, я так понимаю.
4: Да.
2: И единственное, все учителя так делали, да?
4: Да.
2: Единственная учительница по-английски говорила Крылов. One love.
3: One love, yeah.
2: Мне претензий не было, да.
1: Love.
2: Слушай, ну, он безупречный человек, просто, понимаешь? Безупречный. Такое ощущение, что он сейчас не хулиганит, понимаешь?
3: Мы тоже безупречны. Нам сегодня ни одного замечания не прилетело за время эфира.
2: Да прилетело, конечно. Ты что, просто... Прилетело. Просто в этом мессенджере оповещения отключились, и все, это нормально. Значит, короче, ближайшие несколько часов, чтобы столбом стоял, понимаешь?
4: Хорошо, ладно.
2: Не на галерке здесь, за пультом, понял?
4: Попытаюсь поработать столбом сегодня.
2: Опять он...
3: И чтобы тебе тоже там никаких замечаний не прилетало после смены.
2: Да прилетит все равно, что ты. Люблю эти замечания, которые прилетают 10
4: и 20. Я этот чатик очень люблю.
2: Да? Обожание просто.
1: Слушай, Антон, ну ты же понимаешь, что если тебе не делают замечания, значит ты не замечательный. Поэтому пусть не
4: замечаемый.
2: Что?
4: Да.
2: Так, тебя я сейчас ударю. А, тебе хорошего эфира. Все, Крылов, он здесь остается. Это Морозов, это Жуков, это Юрий. Вам до свидания.
1: Пока!

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио в твоем мобильном.
13: Русское радио.
12: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Что слушает страна?

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме призвали не переходить по ссылкам о семейных выплатах из сообщений от неизвестных источников. Мошенники используют информацию о новой мере поддержки для рассылки поддельных уведомлений и фишинговых ссылок. Злоумышленники таким образом могут получить доступ к банковским счетам и аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Напомню, с 1 июня социальный фонд начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13 до 6% для семей с двумя и более детьми. И к другим темам. Совет Федерации одобрил несколько законов, которые ранее приняла Госдума. Так поддержаны поправки, которые дают право регионам с 1 марта следующего года запрещать на своей территории розничную торговлю вейпами и жидкостями к ним. Эта норма будет действовать пока в качестве эксперимента в течение 5 лет. Ювелирные сети просят Минфин привлечь ритейлеров к обсуждению вступающего в силу с 1 сентября запрета на продажу искусственно выращенных камней под видом бриллиантов. Бизнес хочет сохранить возможность указывать объем таких вставок в каратах и продать товарные остатки с прежней маркировкой. Рынок украшений с выращенными вставками небольшой, но последние несколько лет категория заметно росла из-за более низкой цены реализации. Россияне стали реже менять работу. Показатель текучести кадров пошел на спад после пиковых значений в 2023-2024 годах. В этот период примерно каждый третий работник на российском рынке труда поменял работодателя. Существенный по историческим меркам прирост текучести был обусловлен навесом вакансий, вводом большого числа новых рабочих мест в секторах экономики. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: без руки.
1: Ну, если не сдерживая слез, реви-реви, да еще и к дождливой погоде эти слезы, все, караул, потоп. Так что давайте реветь не будем, слезы вытрем, успокоимся, и все будет хорошо. Подумаем о чем-то хорошем, помечтаем, визуализируем свои желания, и все у нас обязательно сбудется. И сегодня в четверг, и завтра в пятницу, а потом выходные. Там вообще праздник, да и только выходные, это всегда у нас событие, и потихоньку начинаем уже к ним мы готовиться. Русское радио и я, Илья Крылов, вам непременно поможем.

0: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
1: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Полтора года назад решил, что каждое утро буду бегать. Завтра собираюсь начать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
7: Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
8: Спонсор программы ООО «Автопарк».
9: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. «Джейку J6». Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. «Джейку J6». «Сокол Моторс».
10: Русское радио. Радио большой страны.
11: Русское радио. Это родные нулевые.
12: Беги, беги, беги на край земли.
11: Крылатые десятые. Кипящие настоящие.
13: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
14: «Русское радио». Для слушателей старше 12 лет.

0: в любовь, как в море. С головой прыгаем и плаваем там, сколько нам нужно. Когда отпуск у тебя, времени навалом. Все моря и океаны только твои. Загорай, отдыхай. Очень хорошо проводи время со своими любимыми, с кем туда полетели отдыхать. Всем, кто нежится прямо сейчас на пляже, на солнышке, наш летний рускородинный привет. И очень красивые песни в придачу дальше. От Анастасии и Димы Билана, группы «Рефлекс» и Владимира Преснякова.
1: Русское радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Как я уже говорил, я никогда не повторяюсь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять облезят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: И каждой такой музыкальной истории мы даем шанс сначала попасть в золотой граммофон, потом добраться до вершины главного хит-парада страны. Ну и кульминация — это вручение заслуженных статуэток премии «Золотой граммофон» на большой звездной сцене. И в этом году это случится уже 5 декабря в Москве. Все подробности можно найти прямо сейчас у нас на сайте rosradio.ru. И там же, на сайте Русского радио, голосуйте за песни и за дуэт, который только что послушали. А Насте, Дима Билан, песня «Эпилог» сейчас на 14 месте. Но завтра в пятницу, когда мы итоги недели будем с вами подводить, возможно, она и выше в «Золотом граммофоне» окажется. Все зависит только от вас, наши дорогие слушатели.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Для скуки, для любви сердца. Руками работаем, на производстве что-то делаем, выполняем какие-то офисные поручения или пока еще едем на работу, руль руками крутим и слушаем в дороге русское радио. Ну, а мои руки лежат на эфирном пульте, и я, Крылов Илья, нажимаю здесь на кнопочки разноцветные, песни вам в динамике отправляю летние и поднимаю настроение. Поехали дальше. С нами Женя Малахова и композиция «Два человека».

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
3: Я выспался до неузнаваемости. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499. Что это?

И когда-нибудь моя мечта сбудется. Я обязательно полетаю на большом воздушном шаре. В горы поднимался, на самолете летал, в море плавал, а вот на большом воздушном шаре еще не перемещался никогда под облаками. Ну, представляю, что это очень красиво, захватывающе. В общем, надо будет записать это желание в свой блокнотик того, что нужно мне в жизни еще сделать. И все обязательно получится, все будет хорошо.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По данным Центробанка России, на четверг, 18 июня, курс доллара вырос на 54 копейки и составляет 72 рубля 74 копейки. Евро также вырос на 60 копеек и стоит 84 рубля 34 копейки.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
8: Реклама на русском.
9: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
12: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте брака и получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Когда моя дочь думает выйти замуж? Всегда!
8: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио в твоем мобильном.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Все будет хорошо. Русское радио.
2: Мне

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Рейс 164, подававший сигнал бедствия над Черным морем, этим утром прилетел в Архангельск. Боинг 737-800, следовавший из Сочи в столицу Поморья, ночью 17 июня подал сигнал бедствия и вернулся в Сочи. Решение о возврате в аэропорт вылета было принято в соответствии с требованиями безопасности. На борту находились 125 пассажиров и 5 членов экипажа. И к другим темам. Более чем в половине регионов страны введены ограничения на привлечение трудовых мигрантов в различных сферах, пишет ТАСС. Так, Санкт-Петербург продлил до конца года запрет для патентных мигрантов такси и курьерской доставки. Краснодарский край с начала 2025 года практически полностью запретил привлечение иностранцев по патентам. Российский малый бизнес увеличил расходы на рекламу в 3 раза за последний год, вопреки высоким ценам на кредиты и продвижение. Так, 17% рекламодателей, которые ранее тратили на продвижение до 100 тысяч рублей в месяц, перешли в категорию с расходами от 100 до 250 тысяч. Они увеличили свои ежемесячные вложения в рекламу на 393%. Рост расходов на продвижение происходит из-за слабого потребительского спроса. Болельщики вывесили флаг России на матче Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Несмотря на отстранение нашей сборной и от участия в чемпионате, российские болельщики активно посещают матчи турнира, проходящего в США, Мексике и Канаде. Их присутствие с национальными флагами стало заметным явлением на трибунах. Матч между сборными Колумбии и Узбекистана завершился победой Колумбии со счетом 3-1. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Илья Крылов и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: О, спорт, ты мир. О, спорт, ты жизнь. Занимаешься спортом, выглядишь бодрым, подтянутым, веселым. Опять же, летом на пляже можно покрасоваться. Да, если есть что показать. Почему бы и нет? Взгляды восхищенные половить. Такие немножко завистливые. И опять же, сказать самому или самой себе, что все в спортзале или бассейне было не зря. Русское радио за спортивный здоровый образ жизни. Меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет, особенно королевам красоты, девчонки.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио

0: всегда стараются для нас, для мужчин, и наряды для тебя, и макияж, и прическа, и ужин горячий на плите. Дома ждет и новые футболки, рубашки, кроссовки. Тоже для тебя она в корзину на маркетплейсе положила и в пункт выдачи сама пойдет забирать, потом тебя будет наряжать. А танцуют, как наши любимые для нас. А песни нам какие поют. Вот давайте сейчас все дружно потанцуем и споем. Артур Пирожков на Русском радио приглашает.
1: Если хочешь танцевать,

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

абсолютно права Ирина Дубцова. Остается нам от людей, от встреч, от событий каких-то только память. То, что увидели мы своими собственными глазами, и отпечаталось это у нас навсегда. Давайте помнить хорошее, если еще раз получится, эти эмоции повторять и проживать вновь и вновь, и найдем мы короткую дорогу к счастью. А группа «Бандерас» уже проложила дорогу к тебе, слушатель «Летнего русского».

И по этой черной взлетной полосе как раз гонится белоснежный самолет, как заберет всех нас в полет. А куда мы можем с вами полететь? Домой, в гости к кому-нибудь, с кем так давно мы не виделись, а может быть и в путешествие унесемся на самолете, окажемся где-то там далеко-далеко и отдохнем от суеты.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
12: 6+. Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

если на сиреневой луне ты забудешь обо мне, то на малиновой луне ты в любви признаешься мне. Скорее ищите, кому вы можете признаться прямо сейчас в своих самых сильных чувствах. Новую песню группы «Моя Мишель» на малиновой луне можете еще раз включить на своих колонках. И следующий суперхит сделайте обязательно погромче, если находитесь на расстоянии от любимого человека, соскучились, но пока нет возможности лично с ним встретиться. Эта песня «Все скажет за вас». У микрофона я, Илья Крылов. Я вместе с вами на русском.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-53-04. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
15: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
16: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 000 000, только не приближайся к моему сыну»? Где?
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. Как забыть

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте. В студии Марина Лихачева. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для прекращения конфликта. Об этом он сообщил после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Подписание соглашения прошло в электронном виде, после чего документ официально вступил в силу. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. До конца суток, а также в период с 19 по 21 июня местами в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. Во время сильных осадков жителям региона необходимо соблюдать осторожность. Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал, что в их домовых чатах преобладают конфликты. 7% раздражаются от сообщений, столько же предпочитают читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. 17% россиян полагают, что домовый чат действительно помогает решать бытовые вопросы. Для части респондентов переписка уже стала основным каналом коммуникации с соседями. 16% чаще всего поддерживают контакт с живущими рядом именно через домовый чат. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Вот бы на работе вам сегодня начальство сказало: держи, держи, руку мою держи, а в руке премия для вас за хорошую работу, отношение к делу, которым вы там занимаетесь. Приятно же, опять же, подспорье никогда лишним не бывает в жизни. Вот давайте мы, Русское радио, я, Илья Крылов, вам этого пожелаем. Ну а песня Согдиана и «Сердце магнит» магнитом притянет удачу каждому и каждой из вас.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность. В данный момент 26 градусов тепла, вечером до плюс 25. Завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки, до плюс 25 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Реклама на русском.
5: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
6: 310-04-05. 310-04-05.

0: в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
2: Глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
3: Спонсор программы ООО «Автопарк».
4: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J8». Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. «Джейку J8». Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
5: Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
5: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
5: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио.
8: Для слушателей старше 12 лет.

После дождя все в природе оживает, кругом свежо, чисто, хорошо такой аромат, ну и цветы, деревья водой напитаются, и еще зеленее, ярче становится. Так что во всем надо искать плюсы, и главный плюс дождя именно в этом. Ну а для нас, для людей, дождь не помеха. Зонт раскрыли, в помещение какое-то забежали, и все, нет дождя, пережидаем его, у кого из

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: ветром.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Разгулялась волна.
6: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Все едут на море, но я же не все. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое
1: счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мой

Каждое сердце сейчас согрела певица Жасмин своей новой песней «Какое счастье». И счастье для любого артиста – петь дальше, записывать новые и новые композиции, собирать аншлаги на своих концертах. И у Жасмин все это прекрасно получается. Как и у Дмитрия Маликова, команды «Фабрика» и Александра Иванова, да-да, того самого из легендарной группы «Рондо». Помните? Ну, конечно же, помните. Всех скоро послушаем на русском радио, так что далеко не уходите, будьте рядом.

0: каждой квартире, в каждом доме, да и, в принципе, в любом офисе найдутся юмористы, кто умеет шутить, своими шутками всем вокруг поднимает настроение. Ну а на Русском радио за шутки классные мы еще и подарки вручаем. Хотите получить свой подарок? Ну тогда дерзайте, творите. Заставляйте всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки и скорее присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, наш главный юморист, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями вы можете ознакомиться прямо сейчас на сайте Русского радио.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
4: Да. А там... тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
5: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да? Ну,
4: куда
5: не знаю,
4: бы
5: как
4: ты
5: с тобой.
4: Со мной улетел?
5: Просто потри деду спинку и все, не пальцы при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
6: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио.
6: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
0: Только любимое. Только лучшее.
7: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: круглосуточно ром.
1: Велки пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гельтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Загадочная вещь — компьютер. Посидел 5 минут, полтора часа прошло. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

бронзовый загар надо сначала сделать, заслужить как награду за упорный труд. И как вот не сейчас летом бронзоветь в хорошем смысле этого слова? На отдыхе, на курорте, всем прекрасного загара желаю я, Крылов Илья. Отдохните, ребята, по-настоящему, от работ, забот, потом ко всему к этому мы вернемся обязательно. Ну а пока сокровище, ваше летнее приключение, сокровище, ваш любимый человек, с которым вы сейчас отдыхаете.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По данным Центробанка России, на четверг, 18 июня, курс доллара вырос на 54 копейки и составляет 72 рубля 74 копейки. Евро также вырос на 60 копеек и стоит 84 рубля 34 копейки.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
8: Реклама на русском.
9: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
11: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Мобильное приложение русского радио.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
15: Русское радио. Радио большой страны.
16: Все будет хорошо.
17: Что слушает страна? На круг.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Студия с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти Подмосковья сообщили, что в результате атаки беспилотников пострадали 16 человек, в том числе двое детей. В результате атаки ущерб нанесен жилым домам и коммерческим объектам в Жуковском, Электростале, Люберцах, Чехове и Павловском Посаде. Областная прокуратура открыла горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи. И к другим темам. В МВД выявили вредоносное программное обеспечение под видом антивируса от киберполиции. Злоумышленники упоминают МВД и обещают функции проверки сайтов, выявления мошенничества и защиты устройств. Аналогичная схема фиксируется и под видом продуктов компании «Лаборатория Касперского». В ведомстве подчеркнули, что подразделения МВД не занимаются разработкой антивирусных приложений. С 1 июля в стране изменятся правила по семейной ипотеке. Как заявили в Министерстве строительства и ЖКХ, решение уже принято и согласовано с финансовым блоком правительства, а банки начали подготовку к новым условиям. При этом конкретные параметры обновленной программы пока не раскрываются. Ранее СМИ писали, что семьи с одним ребенком потеряют возможность взять ипотеку под 6%. Для них ставка существенно вырастет. Одним из ключевых показателей успеха современных россиян стала возможность дать качественное образование своим детям, показало исследование. Также в топ-3 признаков высокого социального статуса вошли качественное медицинское обслуживание и собственное жилье. По мнению экспертов, престиж становится более социальным. Он связан с возможностью обеспечить детям старт, себе здоровье, семье устойчивость. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Илья Крылов и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Приоритеты – дело, конечно, такое. Все зависит от желаний человека, возможностей, зарплаты, уровня образования, культура. Иногда так бывает, вы знаете, вот нет ничего у тебя, в детстве чего-то не было. И вот ты вырастаешь и добиваешься сам своим трудом, силами, умом, и все у тебя получается. Главное – не останавливаться на достигнутом, дальше и дальше мечтать и всего дальше добиваться. Ну, а мы, русское, на путь правильный наставим, если что, поддержим. Держим самыми любимыми песнями. А вот и народная хороводная от Татьяны Куртуковой.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность. В данный момент 26 градусов тепла, вечером до плюс 25. Завтра в городе облачно, возможны небольшие осадки, до плюс 25 градусов, ветер на 4 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше

0: любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
1: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Я ни на что не променяю свой утренний кофе.
6: Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье.
5: Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки.
6: В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
7: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
10: Что слушает страна? Любимая на русском. Это...

полетели во все города вещания русского радио. Любимые голоса Николая Баскова и Таисии Повалий. Скоро послушаем Мари Краймбрери. Хабибу подпоем «Ой, какая ты». Ну а сейчас вместе с елкой вспоминаем заветные слова. Волшебные слова. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Так и есть. И песня у елки называется «Проще». Да, все талантливое, простое.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Внутри у Иракли, ну еще бы такая классная новая песня у него получилась. Давайте поддержим артиста, поможем попасть с этой композицией в хит-парад русского радио «Золотой граммофон». Заходите прямо сейчас на сайт русрадио.ру и голосуйте. Только, пожалуйста, поторопитесь, времени в обрез. Сами понимаете, уже завтра в пятницу с 17 до 19 по Москве в эфире «Золотой граммофон». Узнаем, как и за кого вы все эти дни голосовали.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: морю, красиво, кто куда, кто на чем, на авто, на поезде, на самолете, а может быть и ножками, топ-топ-топ-топ, встали и пошли к морю, если живете на побережье, очень удобно, море всегда рядом с тобой, прогуляться по набережной, одно блаженство, зайти в водичку, искупаться, это вообще красота, пока лето за окошком, оно, как известно, короткое у нас, пролетит и не заметим, так что съешьте обязательно свой самый сладкий кусочек этого лета.
1: Я пошел.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Альфа-инвестиции» – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
8: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 17-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
5: Побеждает победитель, проигрывает проигрыватель. Рекламная служба Русского радио. 5797799, код 499.
6: Мне нужен твой совет.

Никаких других сейчас планов у нас быть не должно. План только один и самый главный – попасть в стол заказов Русского радио со своими приветами и поздравлениями. Я, Крылов Илья, всех вас приглашаю в эфир с 14 до 15 по столице. Ну а пока подумайте, что и кому вы напишете, передадите на Летнем Русском.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Помогите!
4: Комедия «Холоп 3».
6: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
4: Возрастное ограничение 16+.
9: Бога ради, помилуйте, по-баратски, а?
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс Full House – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
13: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Всегда с тобой.
16: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
17: Ночью на кухне.
16: Русское радио.
18: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
16: Только любимое.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово возобновили работу. Об отмене ограничений для аэропорта Жуковский пока не сообщалось. Минтранс отчитался о задержках более 50 рейсов. При этом Аэрофлот сообщил об отмене порядка 170. В общей сложности было отменено или перенесено более 500 рейсов. Ограничения в авиагаванях столичного региона вводили ночью и утром из-за массированной атаки беспилотников. И в продолжение темы. Отмена рейсов в аэропортах Москвы затронула около 8 тысяч туристов. Как заявили в ассоциации туроператоров, основная доля отмены задержек пришлась на Шереметьево. Туроператоры переоформляют билеты своих клиентов, которые были на отмененных рейсах. Также на постоянном контроле все случаи с туристами, вынужденными задержаться за границей по причине отмены или задержки рейса из России. Госзнак анонсировал полностью российский банкомат, который может появиться в стране в 2027 году. Это станет важным шагом для технологического суверенитета страны, заявили в компании. Сейчас во многих банкоматах используются зарубежные узлы. Отечественный модуль даст возможность производителям выпускать полностью российские банкоматы. Ранее Минцифра и операторы связи проработали технические решения, которые позволят банкоматам работать даже при отключении мобильного интернета. За минувший год доля новостроек бизнес-класса, премиум и элитного сегмента в объемах текущего строительства выросла до 21%. Как пишет «Известия», это максимум за всю историю российского рынка недвижимости. При этом новые проекты показывают обратный тренд. Девелоперы сокращают строительство ЖК с высокими характеристиками в пользу массовых и более доступных покупателям новостроек. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости, новости. На русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время делать пикник, потому что сегодня, в четверг, отмечается такой праздник, да еще и международный, и любители собраться на природе, что-то попраздновать, я уверена, найдутся среди наших слушателей. Поэтому сегодня закономерно нужно сделать, возможно, оформив какой-то отгул. Ну, это так, конечно же, отличный повод просто выбраться с друзьями даже на природу или даже у себя возле дома. Это прекрасно. Мы также отмечаем вместе День клубники и День гармонии. Гармонично этот час проведем. Точно. Меня зовут Юлия Максимова. Всех приветствую. Приглашаю в стол заказов по-ростовски. Принимайте участие. Очень легко это можно сделать через группу ВКонтакте «Русское радио Ростов» на Дону 103.0 FM и, конечно, мессенджер Макс «Русского радио» плюс 7-918-590-0488. Начнем со звездами настоящими. Андрей Губин и группа «Градусы». Встречайте. Желаю всем хорошего дня.

0: звезды, как она.
1: Новая песня на русском.
2: Рядом с тобой замедляется, замедляется время. Рядом с тобой.
3: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Ростове-на-Дону переменная облачность и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, днем небольшой дождь. Утренние часы 22, тепла днем до плюс 26. Ветер северный 4 метра в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Как же скучно!
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Никаких вечеринок.
9: Никаких вечеринок.
10: Ну что, зажжем?
1: Семейная комедия «Робоняня».
11: Слушай, а что за вечеринка?
1: Возрастное ограничение 6+.
9: «Робоняня».
11: Капец.
1: Кинотеатр.

0: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Анна Семеновна написала у нас в группе ВКонтакте. Стол заказывает по-ростовски. Добрый день, Юлечка. Хочу передать привет ведущему Фадееву Александру, мужу Стрельникову Алексею. Сейчас мы едем с отпуска. Были на Азовском море. Любимый, спасибо за отличное проведенное время с семьей. Хочется пожелать всем и вам, Юлечка, всем радиослушателям хорошего дня. Наслаждайтесь летом, рабочие будни. Помните, что мы сами создаем самые лучшие моменты нашей жизни. Что тут добавить? Все верно, все именно так. Поэтому пусть все будет хорошо. А уж тем более по-летнему. Отличного отпуска, отдохнуть со своей семьей, также пожелание мне, да и наверняка это будет не летом. Но, Анна, спасибо огромное. Всем желаю действительно не упустить это жаркое время, не упустить родных, конечно, рядом держаться и заводить еще дружбу, уж тем более любовь. У нас об этом Ольга Серябкина, группа «Сливки», «Выше облаков», а я жду сообщения, пишите мессенджер тоже, Макс, Русского радио, +7 918 590 0488.

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Я 2 часа колесила по городу. Измучилась вся. И тут мне навигатор нагло заявляет. Ну и где мы?
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время действительно передавать привет и не терять время. Его не так уж и много, поэтому начинаю далее. Наталья написала: прошу, пожалуйста, передать привет моей дочери Полине. Она вскоре сдает очередной экзамен. Ну, соответственно, только удачи, только на отлично. Пусть знает, что я ее люблю в любом случае. Поддержка засчитана. Тоже желаем, чтобы все было хорошо. Дорогой русское радио, от Елены сообщение. Прошу передать привет моему Роману. С днем рождения, прошедшим, крепкого здоровья. Поздравляем также и мы. От Светланы: привет девчонкам швейной фабрики нашей. Русское радио очень любим. Песню хотим. Хорошая будет. Очень. Мне кажется, даже мотивационная. На острые атаки, дискотеки аварии, его больно об этом прекрасном мире. Ну, а Маликов уж точно расскажет, как нужно. Лучше, не теряя времени, конечно, добрых слов побольше прислать к нам. Через группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» и через мессенджер «Макс» «Русского радио» +7 918 590 04 88.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

у нас здесь все-таки рассказывает наш мессенджер многое. Вот нашла сообщение, кстати, от нашей слушательницы Виктория. Добрый день, русская. Передайте, пожалуйста, приветик Ирине Кононовой. Улыбок, радости тебе. Ну, чтобы не грустила, это правда важно. Добрый день от Елены. Передайте, пожалуйста, привет моей заловке Диане. Я ее очень люблю. Добрый день. Это написала уже Ира. Передаю привет девчонкам. Конечно, город Батайск на связи. Русское радио лучшее. Пойдемте уже работать, Денис написал. Кому? Непонятно. Но надеюсь, что все-таки кто еще успел или уже отдохнуть, конечно, нужно собраться чуть-чуть, и уже скоро финал на самом деле. Поэтому и у нас-то в самом разгаре стол заказов уже 14:35. Не теряем времени, и самым дорогим людям нужно весточку прислать. Группа ВКонтакте, напомню, для того, чтобы мы подружились, заходите. Русское радио Ростов-на-Дону, 103.0 FM. И номер Макса Русского радио Ростов-на-Дону, +7 918 590 0488.

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любовь написала: «Здравствуйте, хочу с днем рождения поздравить Ангелину, 11 лет, ангелочку, чтобы все твои мечты сбывались, чтобы жизнь была наполнена радостью, любовью, мама и папа и компания наша большая, дружная, русского радио, с днем рождения. Передаю привет Михаилу», написала Женя, «он скучает на работе, хорошего вам настроения. Ну, чтобы не скучать, нужно танцевать. Поэтому от русского радио сейчас хорошая такая мотивашка. Сергей Лазарев, это все она в эфире, обязательно вас подтолкнет, чтобы не сидеть на месте. Ну и, кстати, активнее писать, потому что уже 43 минуты. Так что жду вас. Мессенджер Макс русского радио плюс 7 918 590 0488. И в группу ВКонтакте тоже ожидает сообщение. Пишите смело. Русское радио, Ростов-на-Дону.

0: Курс валют на русском радио.
1: По данным Центробанка России, на четверг, 18 июня, курс доллара вырос на 54 копейки и составляет 72 рубля 74 копейки. Евро также вырос на 60 копеек и стоит 84 рубля 34 копейки.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама на русском.
7: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
9: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
7: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
14: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, конечно же, не на поезде, но все-таки и мне приходится уйти из эфира пока что, но вернусь, обещаю. А пока что еще к тому же, в этот прекрасный день, который себя интересует как день гармонии, день пикника и день клубники, добавлю клубнички. Это, конечно, хорошего настроения именинникам. Сегодня мне плановый день рождения у Василисы, Игоря, Марка, Анастасия, Константина, Леонида, Феодора, Павла, Виктора и Галины. Так что хорошего вам дня, прекрасного настроения и внимания окружающих. Ну, а вы, конечно, не отставайте. Отпетые мошенники в заключении стола заказа по-ростовски. С вами была Юлия Максимова. И помните, что все будет хорошо.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Москва столкнулась с одной из самых массовых атак беспилотников. Всего на подлете к столице сбили почти 200 дронов. Атака началась рано утром. Уже к 8 часам силами ПВО было сбито 180 беспилотников. Позже это число выросло как минимум до 194. По данным Минобороны, помимо столицы, под атакой оказались 17 регионов. И к другим темам. Более чем в половине регионов страны введены ограничения на привлечение трудовых мигрантов в различных сферах, пишет ТАСС. Так, Санкт-Петербург продлил до конца года запрет для патентных мигрантов, такси и курьерской доставки. Краснодарский край с начала 2025 года практически полностью запретил привлечение иностранцев по патентам. По данным властей, рынок труда не пострадал. Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали, как действуют мошенники в период итоговых экзаменов у школьников. Основной способ обмана – продажа готовых ответов на задания. Кроме того, злоумышленники рассылают сообщения с предложением верных решений или гарантированной помощи на экзамене. Однако вместо них покупатели получают фейковые задания или вирусы, которые крадут данные с телефона и компьютера. Эксперты напоминают, что любые объявления в интернете с обещанием отправки реальных ответов основного и единого госэкзаменов являются мошенничеством. Почти половина россиян не переживают из-за развития искусственного интеллекта, показал опрос. При этом 13% респондентов признали, что опасаются дальнейшего распространения технологий. Наиболее высокий уровень доверия к нейросетям зафиксирован среди специалистов, которые уже активно используют цифровые инструменты в своей работе. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

мы обычно думаем про звезд. Ой, какие они небожители, дышат, точнее, совершенно другим воздухом, ходят совершенно по другой земле, едят из золотой тарелки, золотой ложкой чай прихлебывают, да ничего подобного. Смотрим вот на них в реалити-шоу. Вот, например, Виктория Дайнеко. Наблюдал я за ней в одном реалити, на одном из телеканалов. Ну, такая же девчонка, как и все. Ну, так же психует, так же ревет, так же падает, такие же синяки получает, такую же еду ест, так же в разборках участвует, как и мы все. Обычные, нормальные люди. Просто немного известнее, чем все. Вы слушаете Русское радио. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте, любимые! Как ваши дела? Не буду спрашивать у москвичей и у Центральной России, как вам погода, ответ очевиден. Хочу пожелать, чтобы поскорее все это уже закончилось. Ну, поскорее бы наступил настоящий жаркий летний июнь. Пожалуйста! Ну и, конечно же, в эфире всегда жарко, всегда погода сухая, всегда просто все отлично. Мари Краймбрери и Стас Пьеха. Ближайший музыкальный план. Поехали!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность. В данный момент 26 градусов тепла, вечером до плюс 25. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки, до плюс 25 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Рубрика «Пятое колесо». Новости

0: предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
2: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового Амода C5. Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Системы слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый Амода C5 в Сокол Моторс. Аксайский проспект 13. Амода C5. Сокол Моторс.
3: Русское радио. Радио большой страны. Русское радио.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Это очень правильная фраза. Давай не ждать. Это очень правильные слова, ребята. Вот если вы сейчас находитесь на стадии принятия какого-либо решения, ну, неважно какого, я не знаю, оплатить, например, сидите и думаете, вот оплатить сейчас путевку в отпуск или не сейчас, попозже, или вообще не оплачивать, или пойти к начальнику, отпроситься пораньше с работы, или отнести заявление на отпуск, ну, или что-то еще, или начать ремонт, может быть. Вот если принимаете решение, принимайте его прямо здесь и сейчас. Не откладывайте, не ждите. А то вот так вот, знаете, подумаете, ну ладно, завтра приму решение, а завтра вообще передумаете, а потом вообще об этом пожалеете. Как я действуете? Вот захотелось сейчас, значит, сейчас нужно этот вопрос решать. Давайте не ждать. Вы слушаете «Русское радио», ждать не будем. Иван, подавай нам суперхиты, пожалуйста. Артур Пирожков, Дмитрий Колдун и группа «Бандера» в ближайшее время. Иван Соловьев, это я, мой вам привет. Наедине.

0: оно какое?
1: Наше утро.
2: Не успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз
3: не
2: ремонт.
3: Почему?
2: Давай, сделай.
3: Не хочу делать никакого
2: больше
3: ремонта.
2: Я просто помню, когда она приходила и говорит: эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
4: Грустная история.
3: И сейчас и так унитаз еще менять.
2: Да что ж так такое-то, господи,
3: Адам,
2: пожалуйста,
3: никогда.
2: Смени систему питания.
3: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Реклама на русском. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметно.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Пришла к подруге в бой!

Ой, как нам нравятся ваши чувства юмора, дорогие наши любимые слушатели. Вы у нас такие классные, вы такие шутники. Пора, давным-давно пора уже вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную аудиторию Русского радио. Так, ребятки, придумывайте шутки, именно придумывайте. И присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие! Ну, конечно, мы посмотрим, посмеемся, выберем лучшие. Так вот, лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности смотрите на нашем сайте русрадио.ру. Дерзайте, шутите, смешите, у вас все получится. Я, Иван Соловьев, желаю всем отличного настроения, скорейшего завершения рабочего дня. И давайте-ка уже вспомните, завтра пятница, и неважно, какая будет завтра погода.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Время 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
5: 6+. Разгулялась волна, а тебе не почем.
6: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале для зрителей старше 12 лет.
7: Утро всегда доброе, а дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Любим, любим, ой, как любим эту красную сладкую ягоду. Поздравляю, сегодня в России День клубники отмечается. Но этот праздник неофициальный, но именно 18 июня выбрана дата не случайно, потому что считается, что именно вот сейчас идет период активного созревания ягоды. Ой, да, я вот в прошлые выходные, когда с дачи уезжал, там прям пару ягодок уже такие были красные-красные. Сорвал, съел. Мед. Приеду завтра, с утра выйду, подойду к грядке, вот прям с тазиком подойду, соберу клубничку. Я помню в детстве, вот так же бабушка выходила, утром собирала, а потом растирала сахаром, добавляла домашней сметаны и все это на корочку белого хлеба. Как же это было вкусно и ароматно. Вот такие приятные кулинарные ностальгические эмоции. Вы слушаете Русское радио, разыгрался аппетит, иди поешь. Иван Соловьев, это я, до конца этого часа еще много лучшей музыки здесь, на русском.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном для прекращения конфликта. Об этом он сообщил после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Подписание соглашения прошло в электронном виде, после чего документ официально вступил в силу. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. До конца суток, а также в период с 19 по 21 июня местами в регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. Во время сильных осадков жителям региона необходимо соблюдать осторожность. Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал, что в их домовых чатах преобладают конфликты. 7% раздражаются от сообщений, столько же предпочитают читать переписку, но не участвовать в обсуждениях. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. 17% россиян полагают, что домовый чат действительно помогает решать бытовые вопросы. Для части респондентов переписка уже стала основным каналом коммуникации с соседями. 16% чаще всего поддерживают контакт с живущими рядом именно через домовый чат. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Казалось бы, ребята, каких-то 80 граммов шоколада молочного с орешками. А как кардинально меняет настроение человек? Сейчас пришла коллега, не буду говорить, кто. В унынии, в каком-то отчаянии, в плохом настроении. Я говорю, ну пойдем-ка по чашечке чая. Да с шоколадкой достал, угостил. Человек чай попил, сладеньким насладился. Все! В организме тепло, на лице улыбка, и жизнь стала намного слаще и лучше. Вот, кстати, берите, пожалуйста, на вооружение. Плохо себя чувствуете, настроение плохое. Вперед на кухню за чаем с шоколадом. Обязательно все будет хорошо. Меня зовут Иван Соловьев. Что у нас по музыке? По музыке прямо сейчас уже звучит группа «Непара». Скоро Ханна и Владимир Пресняков появятся в нашем эфире. Я вам желаю, ребята, хорошего настроения. Улыбайтесь, пусть все у вас будет хорошо. Хорошо.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Все будет хорошо.
0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет переменная облачность. В данный момент 26 градусов тепла, вечером до плюс 25. Завтра в городе облачно, возможно, небольшие осадки, до плюс 25 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы русского.

0: нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
1: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
2: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Сокол Моторс». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Сокол Моторс». «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
3: Русское радио. Что слушает страна?

никудышный синоптик из Ханны. В Москве не целый день дожди, в Москве целую неделю дожди. Вот сегодня, представляете, еду на работу за рулем, ни капли, вот ни капли всю дорогу. Только машину припарковал, только выхожу, зонта, конечно, нет. И знаете, прям вот стеной, прям шквал. Ну что, промок весь, зайка ваш, до ниточки. Обнулился, промочился. Вы слушаете Русское радио, ребятки, хорошей вам погоды я желаю. Нормальный такой, теплый, летний, ну идет дождь, идет, в принципе, ну какой июнь без дождей, даже недельных. А что касается музыки, отлично все впереди. Новинка от группы «Серебро» и «Валерия». Прямо сейчас принимайте.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ай-ай, ребятки, приготовьтесь. Сейчас от услышанного заурчит в животе. Сегодня готовим картофельный сэндвич с начинкой. Для начала большую продолговатую картошку тщательно моем и прям в кожуре нарезаем на очень тонкие кругляши. Тонкие, ребят, практически прозрачные. Теперь на противень бумагу начинаем выкладывать картофель внахлёст в 4 ряда по 3 кружочка в каждом. Ну, представляете, да? Получается такой картофельный прямоугольник. Смазываем картофель маслом, соль, перец, посыпаем натертым на терке сыром и убираем в разогретую духовку 200 градусов на 10 минут. После достаем, даем немного остыть, переворачиваем сыром вниз, снимаем бумагу. Внимание, используйте пергаментную бумагу с пропиткой, иначе все прилипнет. И теперь начинаем собирать сэндвич. Смазываем творожным сыром, ну вот что у меня было в холодильнике. Творожным сыром смазываем, поверх ломтик окорока или ветчины, или, не знаю, колбасы любой, полоски свежего огурчика, сворачиваем пополам, все готово. Вот, пожалуйста, кулинарный шедевр. Кстати, картошку можно заменить на кабачок. ППшники, аплодируйте мне. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Опубликовал сегодня утром. Заходите, сохраняйте, готовьте. В Макс в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он мой канал. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
5: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: Пани, о пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Это точно. Обычно в это время нам, ну, никак без одной вещи, которая называется «Стол заказов» на русском радио. Будем сейчас свои сердца наполнять любовью, нежностью, добротой, красотой. «Стол заказов» начнется в 17:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Давайте-ка я напомню вам номер. Наш номер, куда нужно отправлять приветы, поздравления, пожелания, или просто, если захотите поделиться своим хорошим настроением или своими новостями, тоже пишите. 8-916-003-105,7. Это номер в наших мессенджерах. Например, заходите в мессенджер Макс и пишите в личных сообщениях. Меня зовут Иван Соловьев. Ребятки, хорошего вам настроения, отличного самочувствия. Вспомните, что завтра пятница, и неважно, какая будет завтра погода. Дождь, снег, я не знаю. Ну, конечно, хотелось, чтобы солнце было. Но пятница есть пятница. С наступающей пятницей и с наступающим столом заказов.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По данным Центробанка России, на четверг, 18 июня, курс доллара вырос на 54 копейки и составляет 72 рубля 74 копейки. Евро также вырос на 60 копеек и стоит 84 рубля 34 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
10: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
11: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна. На

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Ты моей никогда не будешь.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Аналитики прогнозируют осторожное снижение ключевой ставки. В пользу этого свидетельствуют макроэкономические данные, вышедшие перед завтрашним заседанием Центробанка. Инфляционные ожидания населения обновили годовой минимум, ценовые прогнозы бизнеса также улучшились. В этих условиях, как пишет газета «Коммерсант», экономисты практически единодушно ожидают снижения ставки еще на 0,5% до 14% годовых. На предыдущем заседании в конце апреля ЦБ снизил ставку с 15% до 14,5%. Выдача IT-ипотеки по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза. За первый квартал банки выдали почти 3000 таких льготных кредитов. Регионами-лидерами по объему оформленной IT-ипотеки стали Подмосковье, Татарстан и Свердловская область. Программа льготной IT-ипотеки действует с 2022 года. Сотрудники аккредитованных в Минцифры компаний могут купить жилье по ставке 6% годовых в любом регионе, кроме Москвы и Петербурга. На рынке труда сократилась текучесть персонала. Россияне стали реже увольняться и переходить на новую работу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные президентской академии. Оценки ситуации на рынке труда самими сотрудниками подтверждают статистику. Так большинство опрошенных считают, что риски потерять работу для них низкие или очень низкие. Ну и последнее. В Великобритании погиб тысячелетний дуб, связанный с легендой о Робин Гуде. Об этом пишет сайт aif.ru. Дуб находится в Шервудском лесу и считается одним из старейших, крупнейших и самых известных древних деревьев Европы. В этом году дерево из-за жары и засухи не выпустило листьев. По легенде, ствол этого дуба с обхватом в 11 метров служил убежищем для Робин Гуда и его товарищей. На этом у меня пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Давайте-ка я расскажу ближайший наш план. На ближайший час вы заваливаете меня сообщениями. Я здесь разгребаю их и с огромным удовольствием читаю в прямом эфире. 8-916-00-305-7. Это номер для ваших сообщений. Привет и поздравления, пожелания, все, что хотите. Пожалуйста, пишите. Ну, а я, Иван Соловьев, уже начинаю читать первые прилетевшие послания. Так, город Полевской, Свердловская область. Поздравляем с окончанием рабочего дня. Наталья поздравляет, видимо, коллег своих. Давайте так, давайте более конкретно. Если кого-то поздравляете, ну, во-первых, с чем поздравляете, во-вторых, как зовут того, кого вы поздравляете, и не забывайте подписывать, как зовут вас. Ну и вообще желательно еще и указать город, откуда вы. Привет, Русское радио, привет из Новосибирска. Любимая, нежная, неповторимая, сильная, смелая, соскучился по вам. Скорее возвращайся с прогулки, моя девочка, я тебя очень сильно люблю, и прости меня, дурака. Вот как не надо писать. Во-первых, как зовут дурака, мы не знаем. Во-вторых, что это за девочка, по которой очень соскучились. Как ее зовут? Знаем только, что Новосибирск. А в Новосибирске много, я уверен, любимых, нежных, неповторимых, сильных. Ну и дураков, наверное, тоже. Пишите подробно, ребята. Привет, Русское радио. Привет волейболистам на Первомайске. Сегодня, как обычно, встречаемся. Даже дождь нам не помеха. Хорошего всем настроения. Поселок Волоконовка, Белгородская область, Илья. Марина, привет передает Ольге, Светлане, Екатерине и Олегу. Ребята, отличного вам наступающего вечера. Пусть у вас все будет хорошо.
0: Стол заказов на Русском радио.
3: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями. В Ростове до плюс 19. Завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. В утренние часы плюс 22, днем до 26 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная академия ТОП.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-332-44741. 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор «Ленина Ван», Садовая, 43.
12: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: области. Привет любимому мужу Алексею, деткам Богдану, Ярику, Лилечке и Полечке. Я их очень сильно люблю. Анюта, Анюта, вы молодец. Привет, Русское радио. Поздравляю маму Екатерину Владимировну Печорскую и папу Алексея Васильевича Печорского. С днем свадьбы. Желаем крепкого здоровья, радости, любви, уважения друг к другу. И поздравляет сын Андрей из Волгограда. Готово. Анна передает привет 8-му цеху Калужского радиолампового завода, где трудятся девушки. И давайте-ка нам что-нибудь веселенькое. Ну, для девушек всегда только за. Привет. Вот, кстати, из Новосибирска пришло сообщение уточняющее. Так вот, прости меня, дурака. Дурак — это Виктор, а кого он просит прощения — это Леночка. Обворожительная и неповторимая из Новосибирска. Привет, Иван. Меня зовут Мария из Тольятти. Передаю привет сестре Наталье. Хочу, чтобы для нее прозвучала классная песня. Обязательно. Галина Анатольевна из Омской области передает привет 9-классникам Белостокской школы Одесского района. Завтра у них экзамен по обществознанию. Желает Галина всем удачи. И от Татьяны сообщение такое красивое. Русское радио, я вас люблю, вы самые лучшие. Передаю привет абсолютно всем слушателям. Любимка Татьяна.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. На вопрос «почему» есть исчерпывающий ответ. Потому что. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Я вас благодарю за ваши сообщения. Хороший, добрый, теплый. Привет всем калужанам, в особенности мужу Сергею Мархотину. Вот в такую дождливую погоду желаю всем прекрасного настроения от Татьяны. Русское радио, вы крутые ребята. Огромное спасибо вам за шикарное настроение. Передаю привет однокурсницам. Милый, нежный, классный и крутой Екатерине Викторовне Чичериной, а также Марине Николаевне Федотовой. У нас в этом году 30 лет со дня выпуска в 96-м году. Мы закончили. Встреча будет, будет, педучилище. 4-я В-группа 18.07.26. Девчонки, собираемся, собираемся, милашечки. Это наш день. Светлана Барбашова написала сообщение. Привет, Русское радио. Мы на природе. Мясо кушаем. Желаем всем теплого лета. Привет, Юрге, Кемеровская область. Это от Рамили и Александра. Юрга, город, господи, я не сразу сообразил. Ну, так погода на нас влияет. Хотим передать привет из Липецка Ирине. Она делает замечательную шарлотку. Хотя бы фотодоказательства прислали бы. Привет, Русское радио, привет всем родным, особенно любимому мужу Александру. Я тебя люблю, хочу услышать песню определенную. Будет она, потерпите, Татьяна из Нижнего Новгорода.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: где вы будете чилить ближайшие выходные. Я уверен, вы уже знаете, планы есть. Привет супругу Андрею, он самый-самый лучший, он просто супер муж. Поверь в чудеса, у нас все будет хорошо, сообщает Ольга. Привет, Русское радио, на улице плохая погода. Вот, поднимите нам, пожалуйста, настроение хорошей музыки. Тверь на связи, Ольга из Твери. Да, конечно, ребятки, ну да у нас, в принципе, что не песня, то хорошая, даже супер-пупер песня. Привет, Русское радио, пишет вам снова Осьмак Янковский. Мы застряли в трясине пробок на ЦКАД, Волгоград, Санкт-Петербург, 1100 километров пройдено. Впереди еще ой-ой-ой, люблю тебя, кукуруза. Все будет хорошо, потому что мы банда. Да, конечно, все будет хорошо. Всем тем, кто сейчас в пробках, ребята, ну, как бы, чего нервничать? От этого пробка меньше не станет. Привет, Русское радио, любимое, родное, золотое. Вот не могу такие читать сообщения просто так, сразу прям, знаете, счастье на лице расплывается. Я вас так люблю. Спасибо вам за то, что в тяжелые моменты моей жизни вы всегда со мной и поддерживаете меня. Ваша Ольга Золотарева, город Киров. Привет, Иван. Меня зовут Оля. Передаю привет тебе. Я из Самарской области. Всем желаю хорошего летнего отдыха и отличного настроения. Привет, Русское радио. Поздравляю мужа Андрея Черпакова с днем рождения. Мы тебя очень сильно любим и ценим. Кто это мы? Мы — это жена Светлана, сын Алексей и дочь Алена. И все самые близкие тебе искренне поздравляют. Ульяновская область, село Румянцево.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
0: «Лента».
4: Разгулялась волна,
5: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: С нами вообще не соскучишься и не до скуки. Иван, передай привет коллегам. Компания «Бизнес-юрист». Хорошего настроения, добросовестных клиентов, и пусть у каждого все будет хорошо. Юрист команды Юля, город Орел. Готово. Поклонницы... Чьи поклонницы? Неразборчиво написано. Переходим дальше. Иван, добрый день. Я на вас подписалась вчера. Супер рецепты. Отдельно за них спасибо. Привет всем, кто меня знает. И сказать хочу, главнее всего, погода в доме, а не за окном. Всем добра и любви. Оксана из Смоленска. Да, Оксана, а если выходить из дома просто приходится, то погода за окном тоже, знаете ли, не на последнем месте. Хорошей погоды всем. Я вот к чему веду. Все, ребята, отличные сообщения были сегодня от вас. Вы большие молодцы. Спасибо вам огромное. Следующий стол заказов в эфире в 22:00. Не пропустите.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя пропустить «Вечер на русском». Александр Пряников уже здесь. Саш, привет. Давай начинать.
2: Здорово, дружище. Ага. Ну что, я должен анонсировать тему за 15 конечно. Минут до начала эфира, друзья мои. И мужчины, тема сегодня настоящий краш-тест для вашей психики. Здесь, знаете, даже тянет процитировать из «Москва слезам не верит». Помните, как ее, Катерина, что ли, звали?
0: Катерина,
2: если
0: да.
2: у мужчин есть свои дела, они спокойно могут заняться ими. Думаю, что наша продукция, ну, в смысле, тема сегодня, больше заинтересует женщин.
0: А ну-ка.
2: А теперь, Иван, сейчас вот и расшифруем тему-то у нас сегодня, друзья мои.
0: Сегодня. Вот давайте вспомним, когда ваша любимая женщина, ну, может быть, уже была или сейчас в этом процессе, в процессе беременности. И вот во время беременности какие такие необычные хотелки, желания,
2: Иван,
0: просьбы.
2: Иван, не сглаживай. Ну. Самые странные и дикие желания во время беременности женщины. Но, мужчины, стоять, мужчины, вы сегодня признаете с нами главным пострадавшим. Да. Я ж тоже такой же. Да, в общем, друзья, давайте вспомним, кто из вас среди ночи бегал искать, я не знаю, клубнику со вкусом селедки, потому что у жены гормоны. Девочки, вы тоже колитесь, кто грыз кирпичи и заедал мел огурцами. Мужчины, рассказывайте, в общем, про этот...
0: Ад!
2: Да, спасибо! Вот, 15 минут до старта. Давайте, включайтесь вместе. Давайте.
0: Ждем ваши истории. Пишите в личные сообщения в мессенджере, например, в мессенджер Макс 8-916-003-105-7.
2: Плюс 7-495-995-105-7. Самый популярный номер телефона в Российской Федерации. Используйте его для того, чтобы поделиться своей болью через голос.
0: Вечер на русском 18:00.

0: Русское радио представляет. Обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
10: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума уже на следующей неделе рассмотрит проекты законов по поручениям президента на Петербургском экономическом форуме. Один из таких проектов – изменения в налоговый кодекс. Владимир Путин поручил сохранить установленные на этот год пороговые значения доходов для перехода бизнеса с упрощенной системы налогообложения на НДС. Это приведет к снижению налоговой нагрузки на предпринимателей. Правительство планирует расширить использование материнского капитала и разрешить семьям с детьми переводить часть средств на счета долгосрочных сбережений. При этом доступ к деньгам будет ограничен. Речь идет о лимитах на сумму перевода, чтобы у людей оставались деньги на жилье или образование, пишут «Известия». Программа мат-капитала действует в стране уже больше 15 лет и неоднократно расширялась. Сейчас деньги можно направить не только на улучшение жилищных условий, но и на накопительную пенсию одного из родителей, а также на ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет. Продажи новых электрокаров за 5 прошедших месяцев выросли почти на 90%. В этом году было реализовано около 44 тысяч таких машин, сообщили в Минпромторге. Более четверти объема составляют автомобили российского производства, при том, что год назад их было всего 8%. Драйвером рынка участники отрасли называют программу льготного кредитования. Субсидия на кредит отечественного электрокара уменьшает его цену более чем на треть. Ну и последнее. В России с сентября появится новая профессия писателя. Вступит в силу новый профессиональный стандарт. Минтруд согласовал профессиональный стандарт писатель в прошлом году. Специалист должен уметь создавать оригинальные литературные произведения в разных жанрах, а также использовать все богатство русского языка. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, это «Вечер на русском». Здесь не место скуке, но всегда уместно остроумие. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
3: Я что-то не понял, мы с тобой тоже, получается, писатели? Мы с тобой используем все богатство русского языка?
4: Конечно.
3: Да? Не поспоришь. Литературные произведения буквально из ничего в диалоге рождаем для нашей...
4: На 100%.
3: Все, выдайте нам удостоверение писателей.
4: Писатели.
3: Чтобы мы отпустили себе длинные волосы, мешки под глазами.
4: Зачем?
3: Ну, а как писатели-то выглядят, наверное, так?
4: Современные писатели так не выглядят.
3: Ну, хорошо, я отстал. Я ориентируюсь на несовременных писателей. Какой-то я не знаю. Друзья мои.
4: Несовременный писатель и современный. Поехали.
3: Друзья мои, я в этом смысле хочу сказать, что вас ожидает сегодня упоительное зрелище. В студии 2 часа, 2 не последних мужчин в этой стране будут обсуждать причуды беременных женщин. Вот. Откуда, казалось бы, ноги растут у этой темы, почему именно сегодня мы решили обсуждать? А? Ну. Братан.
4: Почему?
3: Потому что сегодня Всемирный день детской коляски, чтоб ты понимал.
4: А, день рождения коляски.
3: Да, именно в 18... Именно в этом году, в смысле в этом году, 18-го, что у нас там, июня, вот там один изобретатель запатентовал такую коляску, у которой вращаются колеса, вот которым все... Потому что до этого коляски были тяжелые, неудобные и все, понимаете? Поэтому, чтобы, так сказать, отпраздновать этот день как следует, мы решили вернуться на шаг назад, именно чтобы в коляску было что погрузить, надо это что-то родить.
4: Итак, причуды беременных женщин сегодня обсуждаем. Есть уже первые сообщения. Олег пишет. Вот, кстати, мы сказали, девчонки, приготовьтесь, да? Мальчишки могут заняться своими делами. А в основном сообщения от мальчишек.
3: Конечно, потому что это про мужчин.
4: Моя супруга Юля на 5-м месяце беременности заставила меня переклеить обои в спальне, потому что цвет предыдущих обоев ее раздражал. Я переклеил, теперь она спокойна.
3: Теперь ее раздражает этот цвет обоев.
4: Я думаю, через пару недель.
3: Да, поэтому надо иметь разные.
4: Обои под покраску надо клеить.
3: А, слушай,
4: сразу.
3: Обои для беременных. Понимаешь, наклеил рулон, потом снимаешь послойно, пока.
4: Обои для беременных.
3: Потому что снимаешь, ну и цвет меняешь, чтобы этот домашний диктатор вот ближайшие 9 месяцев был доволен хотя бы 5 минут.
4: В общем, ребята, причуды беременных 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений. Пишите в личные, например, в мессенджере Макс.
3: И 7495-99-95-105-7. Для жен и мужей этот телефон сегодня вам особенно пригодится. Проверьте.
0: «Вечер на русском».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями. В Ростове до плюс 19. Завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. В утренние часы плюс 22, днем до 26 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 128-739-24-4741, 16+.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бэкаменюкин ИЮ. Украина, П-325-619-600-156-873.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10.

0: Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
1: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
6: А мы сегодня обсуждаем, что такого интересного, необычного, может быть, за грань выходящее, просила, требовала ваша беременная супруга, когда была беременна. Или, может быть, сейчас она это делает, потому что сейчас беременная, не знаю.
7: Да, и мы ждем не только истории от женщин, и, слушайте, среди...
6: От мужчин интереснее.
7: От мужчин интереснее, потому что 1,4 миллиона сообщений пришло, но большинство мужчин прям стенают, друзья мои, стенают, сейчас докажем.
6: Вот Олеся пишет. Привет, Русское радио. Бабушка рассказывала, что когда была беременна моей мамой, она в какой-то момент очень сильно захотела длинные кожаные сапоги. Дедушке всю плешь проела. Ну, раньше, видимо, трудно было достать же, конечно, такие сапоги. Но он нашел, постарался, купил ей эти сапоги. Он как раз в том магазине, где их продавали, грузчиком работал.
7: А, ну, слушайте, ну, ваш дед наверняка перекрестился, что она все-таки обувь попросила, а не жареных пингвинов, понимаете. Он побежал, а что он там грузчиком-то работал? Он мечтал о том, что когда-нибудь у него появится повод их оттуда вытащить. Вот он их, собственно, и добыл. Все правильно. Нурия из города Казань, наш постоянный радиокорреспондент. Добрый вечер. Когда я ждала первого, мы с мужем жили в Ташкенте. В один день мы приехали на базар, проходили мимо точки общепита, где готовили шашлык. Я чувствую запах готовящегося шашлыка и встала. Стою, нюхаю этот запах и не могу отойти. Муж говорит: давай зайдем, поедим шашлык. Я говорю: нет, я не хочу его есть, я хочу вдыхать этот запах. Муж уже оглядывается по сторонам, ему становится не по себе. Наверное, люди думают, что он пожалел для меня шашлыка. В следующий раз собирается на базар. Я засобиралась и уже в предвкушении запаха готовящегося шашлыка. Он меня с собой не хочет брать. Я заплакала. Он сгонял на базар один, принес домой много шашлыка. Я наелась, и все, желание нюхать шашлык отпустило.
6: Прикольно.
7: Слушай, прикольно. Я-то ждал, что сейчас в конце истории будет. Я сказала: нет, я не буду есть этот шашлык. Я хочу на базар и нюхать его там дальше.
6: Еще одно сообщение успеваю прочитать. Привет, любимая русская радио, будучи беременной, очень хотела грызть лед и есть снег. Но только это должен был быть натуральный продукт. Было лето, я упрашивала мужа, не знаю, сделать все, что угодно, слетать куда угодно, но достать мне этот натуральный лед. Конечно, глупо было, но очень хотелось. Мужу Сергею большой привет. Все выдержали, ребенку уже 10 лет. Вот история не окончена. Полетел он за льдом, не полетел. Что там было? Или морозилкой обошлись своей?
7: Да я, в принципе, я свою морозилку вспоминаю там даже летом, если поскрести. Там можно нормально наскрести. Ну, хотя бы ночью желание отбить у жены тебя. Убить не немедленно, как бы, ну, хватит. А сына назвали Снежок?
6: Снежок, да. Льдинка, льдышка. Интересные истории мы от вас ждем. 8-916-003-105-7. Вот такие вот выкрутасы беременных женщин.
5: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель – современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
9: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
16: 6+.
0: Самое трудное упражнение в спортзале – это одеться обратно. Рекламная служба русского радио. 579-7799, код 499.

0: Попов и Пряников. Вечер на русском.
1: У микрофона два прекрасных мужчины, которые сегодня обсуждают беременность. Это не только милые пинетки, это легальный кулинарный терроризм. Вот что мы сегодня заявляем. И тема у нас часто соответствующая. Самые дикие, пугающие и необъяснимые желания ваших женщин в положении.
2: Сообщение от Елены. Когда я была беременна, это был январь. Мне в январе захотелось свежего арбуза. Благо, мы живем в деревне. Муж поспрашивал и нашел у кого-то замороженный арбуз. Мне было очень вкусно. Но я вот вспоминаю сейчас, как я себя отвратительно вела. Я готова мужу памятник при жизни поставить, признается Лена. Мужа зовут Андрей. Я люблю его и люблю нашего Сему. Ему уже 27 лет.
1: Вот таких жен надо на 3D-принтере распечатывать и, так сказать,
2: тиражировать.
1: Тиражировать, потому что, ну, это 0,05% женщин. Что все остальные женщины родили и по-прежнему продолжают считать, что рядом с ним живет какой-то недостойный вот это вот все, понимаешь? Не смог мне арбуз даже свежий добыть.
2: Ну, добыл же хотя бы замороженный.
1: Добыл. Но теперь-то она понимает, какой он прекрасный.
2: Четче формулировать свои желания. Сказала арбуз, а какой именно? Уж не важно. Все, добыл арбуз. Есть. Ешь давай.
1: Я просто своей тоже, она мне сейчас начинает вот на ухо жужжать что-то. Я думаю, а вот ты забыла, как я для тебя там в 40-градусный мороз нес у сердца мандарин. Я, когда нес этот мандарин, я-то искренне надеялся, что мне это зачтется как кредит на будущее. Дудки.
2: Дуля.
1: В первую беременность не могла есть и переносить на запах мяса и рыбу, а вот фрукты и овощи, наоборот, обожала. Как-то купила сетку из 4 лимонов, божечки, села в кресло и заживала, как яблоки. У меня уже лицо сводит. Муж даже спросил, а дитё внутри... А муж-то все это видел, он спросил, а дитё внутри тебя не очумеет от такой дозы. Сейчас уже взрослый парень, не муж в смысле, а дитё, очень любит цитрусовый. Вторая беременность, ела все ж не приколочено, поправилась на 30 кг. Так вот, со вторым сыночком ела много сладостей. Да. Короче, сразу к финалу сообщения. В общем, все страдания того стоят. Дети — это счастье. Слушайте, ну вот я вашего мужа еще раз понимаю. Вы съели 4 лимона подряд, как яблоки. Понимаете, мужик ваш сидел, походу, смотрел и молился. Господи,
2: ревел.
1: Пусть она, наконец, уже эти цитрусы доест и перейдет на обивку дивана уже. Все невозможно
2: смотреть на это.
0: Вечер на

0: кухня. Вкусно на русском.
1: Вот знаешь, Александр, что мне удивляет в тебе? Вот ты живешь на земле и ни черта не выращиваешь.
2: Да, что значит я не выращиваю? Я выращиваю шашлык.
1: Ну, это понятно.
2: Я выращиваю запеченные ребрышки.
1: Ну, понятно.
2: И сливы сами растут, между прочим.
1: Огурчики, помидоры, зеленушки.
2: Нет,
1: ну, ладно.
2: Нет, нет.
1: Тогда вопрос дачникам задаю. Вы уже едите там свои огурчики? Я вот буду завтра первый урожай
2: Они
1: снимать.
2: Они уже выросли?
1: Да, вот такусенькие. Ой, классно. В общем, завтра буду снимать первый урожай. А дальше, я уверен, так попрут. Надо будет перерабатывать. Ну, помимо, конечно же, наш любимый релиш. И огурчики пикули. Предлагаю,
2: так, так, так. Ой,
1: предлагаю замалосолить. Вот вам один из способов. Берем емкость и начинаем укладывать слоями. Ну, конечно же, листья хрена, укроп, чеснок слайсами. Дальше сами огурчики. Ну и далее слои повторяем, пока не заполним емкость полностью. Сверху добавляем листики смородины, перец горошком бросаем, горсточку, и соль каменная. Ну, тут уже по соли, по количеству, смотрите, огурчики все-таки малосольными должны быть. Ну, я где-то, знаешь, на литр воды столовая ложка соли, не больше. Ой, я ничего не могу, я же сейчас подавлюсь.
2: Сейчас, я дождусь до финала просто.
1: Все убираем в холодильник, желательно, конечно, на сутки. Ну, хотя через 12 часов они тоже уже будут готовы. Не оторвать упругие, хрустящие, ароматные.
2: Вот ты что, подгадал с блюдом к сегодняшней теме?
1: А что такое?
2: Ну, в смысле, беременный. Ты понимаешь, что
1: сейчас сидит такая беременная.
2: И у нее вот от твоих рассказов у небеременного меня, понимаешь, то у тебя ты тоже вроде не заметил. А если в положении нас кто-то... Все,
1: в общем, вот.
2: Милый, езжай, езжай.
1: Даже не то, чтобы езжать. Мужики, заходите ко мне в кулинарный канал в мессенджере Макс. Там видеорецепт. У вас есть время приготовить эти малосольные огурчики. Завтра будут готовы.
2: Пока вас не убили.
1: Да, в Максе наберите в поиске Иван Соловьев. Вот он мой канал. Сохраняйте себе мои рецепты. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
5: Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таркет. Респекты по всем параметрам.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
8: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
14: В ленте.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что мы уже обсудили? Кожаные сапоги в 6 утра. Шашлычный дым вместо еды и мел на десерт.
2: Замороженный арбуз еще был.
1: Был. Друзья мои, казалось бы, вам, что мы тут вдвоем сошли с ума, готовимся к чему-то, не знаю, к чему даже. Но мы-то с вами обсуждаем...
2: К дачному сезону.
1: Вот. Но мы-то с вами обсуждаем реальные, проверенные временем женские капризы в ожидании малыша.
2: Ага. Самые... Да. История от Зои. 1997 год. Разруха, в магазинах ничего нет, денег нет. Очень захотелось жареной курочки. Божечки. Где взять? В ночи муж пошел на вокзал, в ресторан, он в 3 километрах от дома. Курицу нашел за какие-то запредельные деньги. Купил половину тушки, половину цыпленка от табака. Было так вкусно, я эту историю вспоминаю с улыбкой. Дочке уже 28 лет, и у меня уже 2 внучат. Но ту курицу я помню всю жизнь.
1: Ресторан, вокзал, курица.
2: Ночь. Беременная.
1: Беременных там нет, но это типичный вокзал для двоих же, помнишь? Он же именно на курице-то спалился. То есть я представляю, что в 90-х за курицу можно было принести с вокзала ночью. Это как надо поддаться на уговоры своей жены, знаешь?
2: Как любить надо свою.
1: Как любить-то, да. И знать курицу, которую ты ей принес. Не люблю запах бытовой курицы. Не люблю запах бытовой химии. Особенно хлорки. Но в беременность постоянно хотелось ощущать этот запах. Поэтому иногда просто открывала бутылку с хлоркой и нюхала. Это правда, правда истина. При каждой уборке воду добавляла, чтобы если пахло, так сильно и везде. Я представляю, как муж такой домой заходит, открывает дверь, там туман, глаза режет. Дарина стоит в халате с бешеным взглядом. Хорошо, налей еще белизны. Мне мало. А соседи такие заходят в подъезд. О, санэпидемстанция приехала. Крыс травить. А это Дарина полы. Всего лишь полы.
2: Ребята, продолжим эту тему обсуждать во втором часе. Беременные штучки-дрючки. 8-916-003-105-7. Это номер наших мессенджеров, например, в Максе. Пишите свои истории.
1: Да.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
4: Курс валют на «Русском радио».
5: По данным Центробанка России, на 19 июня пятницу курс доллара США вырос и составляет 73 рубля 36 копеек. Евро тоже вырос и составляет 85 рублей 3 копейки.
6: Спонсор программы ООО «Формула А».
7: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
8: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
9: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
10: «Русское радио». Для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на русском.
12: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Рыколов». Соборный 24.
13: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
14: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
15: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
14: А что можно выиграть?
15: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
8: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве подарка, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
17: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
18: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей 1».
19: Мечтаете о выходных с комфортом? Загородный комплекс «Фулл Хаус» – это спа, бассейн и гостиница, ресторан в одном месте. Погрузитесь в тишину и заботу о себе. Хутор Ленина Ван, Садовая, 43.
8: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
6: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Что слушает страна? «Русское радио».
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
2: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
12: Таня, не плачь, мир ведь не крутится.
7: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
2: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минстрой сообщил об изменении правил семейной ипотеки с 1 июля. Как заявили в ведомстве, программа будет более ориентированной на стимулирование рождаемости. Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил до 1 июля проработать вопросы дифференцирования ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. В Госдуме говорили, что при рождении первого ребенка ставка может составить 12%, второго – 6%, третьего ребенка – 4%. Российские банки, вопреки прогнозам по снижению ключевой ставки, увеличили доходность краткосрочных вкладов. Ставки по трехмесячным депозитам выросли до почти 13,5% годовых. Как объяснили финансисты, банкам выгодно уже сейчас привлечь деньги во вклады, чтобы они не перетекли в облигации и другие инструменты, которые будут выглядеть все привлекательнее. Заседание по ключевой ставке Центробанка состоится завтра. Большинство аналитиков ожидает ее снижение с 14,5% до 14%. АвтоВАЗ с 1 июля повысит работникам зарплаты. Оклады вырастут на 5%. Также будет повышена премия работникам, пишет Интерфакс со ссылкой на ВАЗовский профсоюз. Отмечается, что решение было принято с учетом текущей ситуации и производственных показателей. В предыдущий раз зарплату на АвтоВАЗе повышали в июле прошлого года. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу совершился первый тур группового этапа, то есть все 48 сборных провели по одному матчу. В некоторых группах турнирные таблицы выглядят сенсационно. Так, сборная Бразилии, которая не смогла на старте турнира обыграть команду Марокко, занимает пока только третье место. На той же низкой позиции в другой группе располагается сборная Нидерландов, а бельгийцы и вовсе идут в группе G последними. Также потеряли очки португальцы и испанцы. На этом пока все. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, это «Вечер на русском». Мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников.
2: Ожидание ребенка – это, друзья мои, время, когда в женщине просыпается великий дизайнер, шеф-повар и детектив в одном флаконе. Почему мы вспомнили об этом сегодня? Потому что 18 июня – официальный день рождения детской коляски. Того самого транспорта, друзья мои, за которым мужчины покорно идут в магазин сразу после того, как выполнят все ночные капризы своих любимых.
3: Да, обсуждаем сегодня, если более конкретно озвучить нашу тему, с такие вот у беременных... Заскоки, заскоки. Ну, можно же так сказать.
2: Ну, можно и так.
3: Ну, своими словами.
2: Ну, можно и так сказать.
3: Вот, например, Альфия написала. Я всю свою беременность ела картошку, как не в себя. Любую, жареную, пареную, вареную, в мундире. Работала до 7 месяцев. Слегка прятала пузо, чтобы не сглазили. Родила дочь. Она у меня полгода картошку вообще не воспринимала. Вот такие дела. А так вообще беременность была легкая. Еще бы повторила.
2: А я вот, кстати, к женщинам обратился. Какое-то существует такое поверье, что если вот ешь лимоны, то и ребенок будет любить цитрусовые
3: или наоборот,
2: сладкое,
3: или сладкое. Не будет.
2: А, или наоборот не будет. Или это, наоборот, сказать, два противоборствующих лагеря.
3: Кормите черной икрой.
2: А между ним мы, между прочим, два мужика, которые обсуждают эти вот ваши... женские заскоки. И, кстати, обсуждая сегодняшнюю тему, знаешь, дружище, мы с тобой открыли портал в какое-то очень странное потустороннее место. Вот сразу два сообщения. У знакомого во время беременности в советские годы возникло дикое желание понюхать новые кирзовые сапоги.
3: О, а это хороший запах.
2: В смысле? Это ты, братан, в армии не служил.
3: У отца были кирзовые сапоги.
2: У меня тоже были, да, два года были, да. Кирзовые сапоги. Хорошо, что не так далеко находилась воинская часть. Муж поехал на КПП вместе с женой, она один раз понюхала кирзовые сапоги, до конца беременности успокоился. Я представляю часового.
3: Слышь, братан. Дайте я понюхаю ваши сапоги.
2: Типа, стой, стой, кто идет? Слушай, братан, тут такое дело. Еще портянки. Слушай, все, не туда.
3: Все, истории ваши ждем. 8-916-003-157.
0: Вечер.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями. В Ростове до плюс 19. Завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. В утренние часы плюс 22, днем до 26 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
7: Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
8: Спонсор программы ООО «Престиж Моторс».
9: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: Милая, милая, а сердце битое стекло, снова полюбила, снова не повезло.
0: Русское радио.
11: Держи, держи, руку мою держи, что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимая. Лучше.
12: Сейчас веселый свеж, мрачный визитка.
0: Слушайте лучше, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер. На русском.
13: На что только не идет мужчина ради хотелок беременной любимой женщины.
14: Да. Вот сегодня...

0: гарантированно родить. Вот, если вам эта информация пригодится, ставьте 1 000 000 лайков или пришлите на короткий номер 10 рублей мне будет.
1: Владимир делится своей историей. Моя супруга, когда была беременна первым ребенком, она раньше любила, до беременности любила смотреть мелодрамы, комедии и что-то в этом роде. А когда стала беременна, она с обожанием смотрела боевики и ужастики.
0: Да,
1: ей очень это нравилось.
0: Я вспомнил. Потому что, ну, нужно же что-то.
1: Адреналин или что это?
0: Нет, моя тоже ужастики смотрела, реально. Причем,
1: а если испугается, родит?
0: Я, слушай, да она не особо и боялась. Она просто сидела в углу и чуть ли, мне кажется, не... Мне кажется, когда ты беременный, тебе самый ужасный ужастик кажется, ну просто давайте
1: покакуем.
0: Ну да. Сергей пишет: ребят, всем привет. У меня лично был такой случай. Я когда служил, жил в общежитии. Супруга моего коллеги была в положении, у нее был бзик. Дело было зимой. Она каждый день на протяжении недели садилась на стульчик рядом с моей машиной, одевалась тепло и, ну, собственно, вдыхала выхлопные газы от машины. Сразу скажу, все хорошо. Родила богатыря. Как бы все не запрещали от нужды от доктора, она втихую делала так в течение целой недели.
1: Ничего себе.
0: Ну, может, там, ну, теперь этот, если ваш сын втихаря делает себе кашу на бензине, вы же там не удивляйтесь.
1: Вечер на русском.
2: Вечер на русском.

0: нравится.
1: Реклама на русском.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2020.

0: 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: Красносуточно.ру.
1: 6+. Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
2: Соловьев и Пряников. Вечер на Русском.
3: Вот вечер становится материальным, подарочным, приятным. Да, вечер не замес. Это наша любимая игра. Через несколько минут мы сдаем с Сашей вам задание, тему. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов.
4: И внимание, если вы не зависнете на первой секунде, а все-таки назовете за 30 секунд хотя бы штук 5, дарим светильник. Ну а если 10, вы даете и светильник, и колонку, и громко, и светло, и ярко, и вкусно, с этого момента будет ваша жизнь.
3: Ой, было бы круто, если бы нам беременная женщина дозвонилась.
4: Ну как ты проверишь? Сейчас тебе какой-нибудь мужик ушлый позвонит женским голосом.
3: Я беременная женщина, да.
4: Это вам звонит одна известная артистка.
3: 8-495-995-105-7. Звоните.
2: Вечер на Русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: Ой, у меня сейчас сердце колотится. Я буквально стоя сейчас представлю нашу гость. Ну, потому Давай. Что ты понимаешь, откуда к нам дозвонились, по-моему, впервые за всю историю моего славного ведения русского радио.
2: Что такое?
1: Мария из Москвы, да не просто из Москвы, а из самого ЦАО.
2: ЦАО — это что?
1: ЦАО. Центральный административный округ. Это все, что внутри Садового кольца. Здравствуйте, Мария.
2: Я вам не мешаю, могу отойти.
1: Нет, нет. Я как человек с Рублевки, дай поговорить с ЦАО.
2: Мария, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ой, какой голос.
1: Вот, вот. Мария, сейчас, подожди, я закрываю глаза, вижу картину. Мария сейчас сидит где-нибудь на Патриках, пьет свой латте за 1000 рублей, смотрит на Садовое кольцо и думает, а не отжать ли мне у Пряникова с Соловьевым бесплатную колонку со светильником?
3: Вот именно так и думаю, но только еду по Садовому кольцу.
2: Мария, давайте к нашей игре.
1: Иван, Мария.
2: Вечерний замес. Даем мы вам задание, у вас будет ровно 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов. А задание сегодня будет элементарнейшее. Мария, вам нужно назвать как можно больше видов рыб. Рыб. Поехали.
3: Угу.
2: Ну.
3: Мойва.
1: Давай.
3: Это же, да?
2: Да.
3: Так, окунь.
2: Есть. Быстрее.
3: Так, салата.
2: Есть. Еще. Быстрее, пожалуйста.
3: Сейчас, подождите.
2: Щуку называйте.
3: Щука.
2: Есть, молодец.
1: Тюрбы.
2: Толстолобик можно назвать.
1: Ну же, Мария.
2: Лещ можно назвать. Так хорошо начала с мойвы. Я аж прям, знаешь, я аж облизнулся. Мойва. 100 лет мойву не ел.
1: Да уж.
2: Мария. Сколько у нас слушайте, там? Ну мы 6 ответов наскребли. Это означает, что светильник от русского радио вы точно получаете.
1: И примите мои комплименты. У вас очень чувственный, низкий такой голос хороший.
2: Я прям представил девушку с таким шикарным голосом.
1: Я тебе говорю.
2: Ест мойву.
1: Если бы еще у него с такими своими ногтями.
2: Мария, кому приветы передадите?
3: Да. Ребенку, Софии и Маргарите. И ребятам с танго.
1: С танго. В смысле, вы танго вы занимаетесь?
3: Танцует танго.
1: Очень красивый.
2: Это смотрите, это шикарный голос. Танцует танго, ест мойву. Красота просто.
1: Живет в ЦАО!
2: Хорошего вечера вам, Мария.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Вечер на русском в самом разгаре. Мы сегодня обсуждаем такую интересную, щепетильную тему. Интересные такие желания, хотения, необычные беременных женщин.
2: Капризы,
1: да. Помогай, накидывайте.
2: Сейчас я голосом нашей слушательницы из ЦАО хочу. Капризы.
1: Не получается.
2: Я же не в ЦАО. В общем, все, вот, девушки, чем вы нам голову-то это самое загружали.
1: Ага, читаем ваши истории. Игорь пишет: во время беременности моя суп так получилось, что я научился практически профессионально варить борщ.
2: Оп.
1: Как оказалось, у моей супруги он это самый был любимый суп. Сама она к плите не подходила, потому что запахи, ароматы жареного, вареного на дух не переносила. А вот в готовом виде борщ просто обожала. Но всегда капризничала: сегодня это не то, в следующий раз то не то. Научился, теперь я идеально варю борщ.
2: Так и рецептик бы уже тогда прислали, потому что борщ, проверенный на беременной жене...
1: Это вообще, мне кажется, круто.
2: Там бы ни одной фальшивой ноты не должно быть. Я вам говорю, как человек, который сварил, мне кажется, 300 тонн, целую баржу борща я за всю свою жизнь сварил. И как-то меня все время не устраивает. Да, что-то там не хватает. Давно у меня беременной жены не было. Вот. Добрый вечер.
1: Ты сейчас чего?
2: Не знаю, дружище. Иногда мой мозг даже мной не контролируется.
1: Сейчас жена такая тебя слушает.
2: Да. И борщом, я боюсь, не отделаюсь сегодня. Добрый вечер. До беременности не ела селедку. И даже в дрожь брало, когда видела причмокивающие поедание селедки родственников. И вот в свою первую беременность, примерно на 5-6 месяце, в магазине, стоя в очереди, увидела, как кто-то покупает толстенькую, упругую, свежую селедочку. У меня аж в глазах помутнело от желания попробовать. Купила. Бежала до дома, благо недалеко. Едва зайдя домой, сбрасывала обувь на ходу, рвала пакет с рыбой и вонзилась зубами прямо в прихожей в нечищенную кожицу селедки. С тех пор прошло 25 лет. Селедочку обожаю. Наталья Кишинев.
1: Просто эту картину нарисовал. Беременная бежит, разрывает.
2: Ну, я тебе говорю. Это ж какой-то...
1: Я чувствую, аппетит у тебя разыгрался.
2: Ну, это, слушай... С другой стороны, я себе вообразил яркую картину из фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо. Потому что когда он там ел чуть их и сам... Медведи, что ли?
1: Ой, вот такой вот вечер на русском.
0: Вечер на русском.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться в востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Когда возвращаетесь из отпуска, где все включено, не забудьте все выключить. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: пряников. Вечер на русском.
1: Вечер на русском сегодня подходит к концу, друзья мои, и обсуждали мы очень интересные вещи. Заскоки, нет, милые желания. Нет, капризы.
2: Милые желания.
1: Капризы ваши.
3: Закидоны.
1: Отлично. Ваших беременных женщин во время беременности. Чего они такого хотели, зачем мы ходили, не знаю куда.
3: Прочитаю еще одно сообщение. Давай. От Валентины. Со второй беременностью страшно хотелось есть мел. Но тут все прекрасно, ребята. Я работала в школе учителем, перепробовала весь. Брусочками, красивый, некрасивый, но невкусный. А вот кусковой вкуснятина.
1: Слушайте, ну да, наконец-то я понял, что может учитель, как использовать свое служебное положение, в принципе.
2: Мел в халяву.
1: Ну да, учебники с работы не утащишь, а мел, пожалуйста.
3: Ой, прекрасно. Андрей Макеев, привет.
4: Да,
3: все, тебе.
4: Привет, добрый вечер. Слушайте, ну мы с женой пережили две беременности. Я скажу так, что беременность — это прекрасный период, очень интересный. То есть все вот эти моменты поведения беременной женщины — это тоже довольно-таки интересно. Мне было интересно как раз
3: наблюдать
4: за своей супругой, как у нее меняется. Ну, у нас, в принципе, что первая, что вторая беременность прошла хорошо.
3: Ну, тебя куда-нибудь отправляли зачем-нибудь?
4: Единственное, знаешь, нет, даже я не про отправлять, не про еду хочу сказать, просто мы с женой часто вспоминаем момент, когда в какой-то был, знаешь, я сижу тут или смотрю кино, или читаю книгу, и вдруг совершенно внезапно жена, которая была сзади, вот момент такая, говорит: «Кия!» И по плечу мне вдруг, я говорю, что с тобой произошло? То есть ей вдруг захотелось так сделать, да, показать какой-то прием.
3: Многие такие вот истории интересные. Просто захотелось, со слов.
4: Просто захотелось, да.
1: Главным делом, если бы она была не беременна, то это вроде бы как синдром, синдром Туретта называется.
3: Да.
1: Я это помню по фильму, где Стэтом бегал, сердце потерял, и вот у него, у него был друг такой, который все время всех бил. Да. А как беременный, так может...
4: А здесь, в принципе, нормально, я потерпел. Но это было очень весело, смешно, неожиданно, приятно, интересно и ржем до сих пор.
3: Слава богу, все живы-здоровы.
1: Слава богу,
4: плечо, правда, у меня убрали, но зато... Появился ребенок.
3: Хорошего тебе эфира, Андрюха.
1: Слава богу, твоя жена не мастер спорта по боксу.
3: Ну а мы уже все, прощаемся до понедельника. Нет, мы услышимся не в понедельник, мы прощаемся до вторника.
1: Да.
3: Вечер на русском во вторник в 18:00. Хорошего вам всем вечера. Все, убежали, пока.
1: Конец связи.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
6: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
5: Собираемся, дорогая!
6: В столовых Застолье, как дома, вкусно, сытно, недорого.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Местами в Ростовской области в течение трех суток ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. Спасатели предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, порыв сетей связи или электроснабжения, также затруднений с движением транспорта. От Ростовской области 14 участников спецоперации, которые находятся на сопровождении ростовского филиала фонда «Защитники Отечества», примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО «Обилимпикс». Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. Соревнования пройдут с 26 июня по 1 июля в Казани. Мероприятие организовано по поручению президента России Владимира Путина и проводится уже второй год подряд. Из Волгодонска в Москву с 20 июня запустят новый автобусный рейс. Маршрут проляжет через остановочные пункты Морозовский и Белоколитве. В столице автобус будет прибывать на Красногвардейский вокзал, уточняют при службе автовокзала в Ростовской области. В Ростове малооблачно плюс 24. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

И привнесите обязательно что-то в свой собственный мир. Какую-то, знаете, частичку неба, в котором есть обязательно солнце и хорошая погода вместе с ним. Ну, здесь мы помогаем, конечно же, вам в эфире Русского радио всегда для того, чтобы в вашем мире все было именно так, как только что я описал. Приносим хорошее настроение с помощью музыки. Кристина Орбакайте вместе с нами. Всем здравствуйте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями. В Ростове до плюс 19. Завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. В утренние часы плюс 22, днем до 26 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
3: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
5: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
6: Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить за водителями право остановить эвакуацию автомобиля в течение 15 минут. Речь о ситуациях, если машину уже погрузили на эвакуатор, а документы остались в салоне или дома, сообщает ТАСС. По действующему закону водитель может предотвратить эвакуацию, предъявив документы на машину. Однако, как отметил парламентарий, на практике у автовладельцев нередко нет возможности забрать документы из салона автомобиля, который уже поставлен на эвакуатор. Кроме того, документов может не оказаться при себе. Депутат также подчеркнул, что можно предъявлять и электронные копии ПТС. По мнению Нилова, при наличии водителя автомобиль не следует забирать на штрафстоянку, достаточно выписать штраф за неправильную парковку.
7: Спонсор программы ООО «Автопарк».
8: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение «Джейку J6». Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. «Джейку J6». Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. «Джейку J6». «Сокол Моторс».
9: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
10: Русское радио.
9: Всегда с тобой.
11: Русское радио. Что слушает страна?

Лайбрери, и Нюша также совсем скоро будет здесь же. Ну а сейчас с Дмитрием Маликовым проведем еще 3 минутки. Можно даже просто сделать погромче и ни о чем не говорить и наслаждаться музыкой. Это же здорово.

0: Вот оно какое! Наше утро!
1: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул с закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника, сопелька такая.
2: Да.
1: Вот, прям.
2: Или вот. С открытыми глазами.
3: Так, а с открытыми глазами чихнуть невозможно.
2: Я чихаю иногда так за рулем приходится.
3: Это не чих называется,
2: парень. Что это?
3: Это по-другому, за кадром.
1: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует

0: морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Джейку J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейку J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jayku.ru.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «РТ» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
3: 6+. Самое трудное в спорте – это дойти до спортзала. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

Экспериментов у нас еще будет возможность неоднократно, тем более, если ваши любимые это нравятся, особенно такие вот ваши перевоплощения, о которых только что пел Филипп Киркоров в эфире Русского радио, то и за это можно заранее лето сказать спасибо, как и за все остальное, за все те радости, которые нам этот сезон еще принесет. Пока еще 18 июня на календаре, 20:30 время московское. Я уверен, что у всех у вас пока еще впереди отпуска и все остальное, что любят не только ваши любимые, но и вы сами, все эти шашлыки, море и просто отдых где-то на пляже. С летом вас, от всей души!

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
1: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Завтра в 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. На этой неделе номер третий.
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
0: Номер второй.
3: Через туман, тучи и пропасти твои глаза.
0: Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Ватсон, кто это воет на болотах?
9: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так – наука о красоте.
11: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
12: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
13: Эндулин – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на Эндулин.лайф.
14: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-е церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит. Помой тюбики, помой тюбики, помой. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

Услышали, конечно же, Юлианну Караулову и ее песню, которая посвящена, безусловно, всем нам, просто для того, чтобы нам было хорошо этим вечером вместе с вами. Но осталось совсем чуть-чуть работать, завтра уже пятница. То есть это уже как символ какого-то максимального удовольствия, которое мы ждали на протяжении всех этих дней. Но для того, чтобы это усилить, вот это само впечатление, конечно же, здесь звучит русское радио, звучит музыка прямо сейчас во всех ваших приемниках. Ну и Бурито готов проявиться, продлить эти ощущения. И с Полиной Гагариной вместе с нами тоже здесь будет хорошо. Отказы не принимаются. Слово «нет» не работает.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, на 19 июня пятницу курс доллара США вырос и составляет 73 рубля 36 копеек. Евро тоже вырос и составляет 85 рублей 3 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
16: Если вторжение будет завтра, их просто смоет в море.
15: Исторический триллер «Давление».
17: Почему я должен вам верить?
18: Нужно принять этот факт. И неважно, насколько он вас пугает.
15: Один прогноз изменит мир.
19: Шторм, о котором я говорю, реален.
15: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
20: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
21: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
22: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
23: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
24: Русское радио. Радио большой страны.
25: Хотели любимых песен? Так слушайте.
26: А я не буду плакать, подруге в жилетку.
25: Только лучшее.
26: Но сердце на куски, и все горит огнем.
25: Только любимое.
27: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
25: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
28: Новая песня на русском.
29: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
25: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство планирует расширить использование материнского капитала и разрешить семьям с детьми переводить часть средств на счета долгосрочных сбережений. При этом доступ к деньгам будет ограничен. Речь идет о лимитах на сумму перевода, чтобы у людей оставались деньги на жилье или образование, пишут «Известия». Программа «Мат-капитала» действует в стране уже больше 15 лет. Сейчас средства можно направить не только на улучшение жилищных условий, но и на накопительную пенсию одного из родителей, а также на ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет. В России для сокращения доли наличных расчетов планируют снизить комиссию за так называемый эквайринг. Речь идет о плате, которую бизнес вносит за возможность принимать безналичные платежи с помощью карт, смартфонов и QR-кодов. Национальная система платежных карт НСПК намерена сократить комиссию с 2 до 1%. Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба усилит контроль за наличными расчетами. Полностью отечественный банкомат может появиться в России уже в следующем году. Об этом рассказали в пресс-службе Гознака. Сейчас у предприятия есть опытный образец модуля ресайклинга. Это часть банкомата, которая принимает, проверяет, хранит и выдает наличные. Как пишет издание «Коммерсант», коммерческие банки всегда закупали банкоматы за границей. Российских устройств на рынке не было. Когда в 2022 году производители ушли, возникла потребность в собственных устройствах. Ну и последнее. Почти 2/3 россиян, получивших высшее или среднее специальное образование, продолжают дальнейшее обучение. Это показал опрос с участием 10 тысяч человек. Почти четверть респондентов занимаются самообразованием, чтобы быть в курсе новых трендов. Каждый пятый называет обучение делом привычки. Есть и те, кто учится, чтобы найти новых друзей. 14% хотят сменить профессию. У меня на этом пока вся информация. Эфир продолжит Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Мы с вами учимся отдыхать и расслабляться. Для этого у вас звучит в эфире русское радио, звучат самые лучшие любимые песни, потому что это тоже очень важно. То есть не только посвящать время каким-то своим трудовым обязанностям, но и просто брать и отключаться периодически от них, чтобы была только музыка и только полное счастье. Жасмин, кстати, с песней «Про счастье» совсем скоро. Бахти и Туркин открывает новый

0: песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
1: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями. В Ростове до плюс 19. Завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. В утренние часы плюс 22, днем до 26 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Кто бы не произносил признание в любви, нам все равно это всегда услышать приятно. Неважно, это может быть даже совершенно какой-то незнакомый человек или знакомый здесь, в эфире Русского радио. Вообще, за все благодарим сразу всех артистов, которые появятся у нас далее, и за песни, и за настроение в том числе. У нас Ханна готовится выступить совсем скоро, ну и дискотека прямо, авария прямо

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

Безусловно, на голос влияет не только чувство, но и вот эта самая белая взлетная полоса, которая потом понемногу тебя принесет в какие-то далекие края, где будет море, солнце, тепло, красота, и ты ощущаешь, что вот оно скоро впереди, и совершенно другой голос в этот момент, а в том числе с благодарностью тому, кто тебе вдруг решился исполнить это желание. Я здесь исполняю исключительно музыкальное желание, но тоже, в общем-то, неплохие. И самое главное, летние, это важно. Александр Воробьева у нас вместе с нами здесь же. Каждый

тут главное не перепутать порядок слов. Сначала признаешься в любви, а потом уже, как говорится, все остальное. Чтобы самое сладкое, чтобы самое интересное не оставлять на потом. Ну, естественно, нужно сделать это так, чтобы последовала ответная реакция и соответствующим настроением, как у нас прямо сейчас в эфире Русского радио появится группа «Серебро», которая споет песню, она называется «Я тебя не отдам». Это то, что хочется услышать в ответ на признание.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
8: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
9: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Спрятал от себя шоколадку и все равно нашел. Меня не обманешь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Но это легко, как говорится, сказать. Выбрось все из головы и просто возьми и впусти в музыку. Сложнее это все сделать, потому что мы же так любим хвататься за то, что у нас там в наших мыслях есть. Это же такое ценное, дорогое, но тем не менее мы будем стараться хотя бы на этот вечер сделать проще все в голове.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями. В Ростове до плюс 19. Завтра в городе облачно, возможен небольшой дождь. В утренние часы плюс 22, днем до 26 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду.
0: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне, позвони. Русское радио.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Включи лето. Русское радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 августа вырастут накопительные пенсии. Они увеличатся почти на 17,5%. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год, сообщает социальный фонд. Перерасчет будет произведен автоматически, коснется это выплат около 136 тысяч человек. Также увеличатся срочные пенсионные выплаты, связанные с программой софинансирования, самостоятельными взносами, а также направлением материнского капитала на будущую пенсию. Для этой группы выплаты увеличатся почти на 20%. Минстрой ужесточит нормы сдачи жилья для застройщиков, которые экономят на отделке. Как заявил заместитель министра строительства Никита Стасишин, девелоперы должны сдавать такие квартиры, в которых сами были бы готовы жить с семьями. С этого года власти отменили мораторий на штрафы для застройщиков, нарушающих сроки строительства. Выплаты таких компенсаций в пользу дольщиков со времен пандемии замораживали 3 раза. В России появился ГОСТ для дистанционного образования. Документ уже принят. Согласно стандарту, учебные материалы должны быть легко доступны и защищены авторским правом, а образовательная среда – интерактивной с простой навигацией. В ГОСТе также прописали требования к безопасности. Поставщикам нужно предотвращать утечки. Далее о спорте. На чемпионате мира по футболу стартовал 2-й тур группового этапа. Программу открыл матч в Атланте, где сборные Чехии и ЮАР сыграли в ничью 1-1. В эти минуты начинается встреча Швейцария, Босния и Герцеговина. Между тем стало известно, что главная звезда футбольной сборной Бразилии Неймар не сыграет и во втором матче, который состоится в субботу. В отсутствие травмированного игрока бразильцы в стартовой игре не смогли победить команду Марокко. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Мы, как всегда, работаем на ваше настроение, но здесь вы уже непосредственно помогаете, сообщаете, какие у вас поводы с вашими близкими, друзьями, родными объединяют в эти минуты. Или совершенно обратная ситуация тоже принимается, когда вы сидите дома один, вам, возможно, хорошо, но хочется кого-то еще порадовать из своих знакомых, друзей и близких просто какими-то приятными словами, которые они 100% услышат здесь, в эфире Русского радио. Здесь приятно всем всегда в любую минуту. Конечно же, и песни у нас звучат. Ну и если услышат в свой адрес какое-то приятное слово, свое имя в эфире Русского радио, это тоже сработает обязательно. Поэтому пишите сообщение 8-916-003-105-7. Можно отправить сообщение прямо сейчас нам в личку в Максе. Всем рады здесь. Ну и, конечно, заглядывайте в наши соцсети. В ВКонтакте, в Одноклассниках, в наших официальных аккаунтах есть уже мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И вот прямо под фотографией оставляйте все то, что мне необходимо, по вашему мнению, прочитать здесь в эфире. Всем здравствуйте!
3: Снеги!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, ваши сообщения конкретно я нахожу не во сне, о чем только что пела моя Мишель в эфире русского радио, нахожу у нас в наших во всех соцсетях. Ну, как пример, в Одноклассниках можете в эти минуты оставить приятности для стола заказов русского радио. Ну, а мы уже здесь, мы конкретно я, да, будем знакомиться. Отличное настроение, чудесной погоды, огромный привет ведущему новостей. Людмила из города Камышино написала это сообщение. Хорошо, славит Циби, обязательно передам все. Все ваши приятности. Коллегам из супермаркета «Лента 16-14», вы меня самый лучший, люблю вас, спасибо вам, что мы в одной команде вместе с вами. Маша пишет нам: едем на дачу, можете, пожалуйста, передать привет маме Ане, бабушкам Наде и Вале, брату Феде, и всем хорошего настроения в пути, вот всем-всем, кто сейчас, прямо сейчас, в эти минуты куда-то движется. Да, все, передали, прочитали, пишите сообщения, обязательно продолжим совсем скоро знакомиться. Напомню, что в Одноклассниках всем в эти минуты рады.
0: Стол заказов русского радио.
2: Все будет хорошо. Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В своих сообщениях отправляйте все. И поцелуи, и люли-люли, и все остальное, что может быть, безусловно, приятно тем людям, которым вы адресуете ваши признания, и слова, и поздравления, и все то, что у вас есть в ваших сообщениях. Напомню, 8-916-003-105-7. Непосредственно в Максе, в личку можете отправить нам все ваши душевные изливание, не побоюсь этого слова. Большой привет родным и близким, подружкам, соседкам. Доброго вечера, счастья, здоровья, отличного настроения. Ведь завтра уже пятница. С уважением, Татьяна. Напомнил нам всем о самом главном. Но мы еще об этом не раз поговорим. Я думаю, что в ближайшие два часа я лично сам напомню всем, что завтра нас ждет такой большой главный день недели. Любимый мне, передайте привет. Марина Федоровна попросила. И вселенной тоже. Слушайте, слушаю вас всегда и везде. Зажигайте, развлекайте нас. Будем стараться, конечно. Спасибо за наставление. Приятной обстановки всем от Эльвиры. Пожелания. Приятный прохладный вечер. Николай сообщает у него прямо сейчас. Сейчас приятный прохладный вечер, чтобы посидеть дома и посмотреть какой-нибудь фильм. Но вот здесь вот немножко неправильно, Николай. Вот послушать русское радио с удовольствием. Песни, которые звучат в эфире у нас. Вот это было бы самое то. Вот в вашем сообщении. Но ничего, все равно прочитали. И ваше сообщение тоже прочитаем. Оставляйте непосредственно во всех соцсетях русского радио. Будем всем рады.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Направляйтесь прямо к нам в личку, не останавливаясь. 8-916-003-105-7. Это направление непосредственно, ну, как пример в Максе. Можете отправить здесь, оставить свои сообщения. Либо оставляйте в ВКонтакте, либо в Одноклассник. Да, не, все, ничего не перепутал. Все заходите, оставляйте, будем знакомиться с вашими приятностями. Что вот есть на эту минуту, как раз непосредственно во ВКонтакте? Самые лучшие бабушки Тамаре Федоровне, ветерану войны. Она самая лучшая. Привет из города Северодвинска. Марк просил прочитать это сообщение. Ну что ж, прочитал. Пламенный сердечный привет полетит любимому, самому лучшему на свете мужу, верному, надежному, заботливому, чуткому, внимательному, талантливому. И где же среди этих слов найти имя вашего мужа? Мария, честно говоря, я не знаю, но, по крайней мере, всем, кто сейчас вдруг услышал эти слова, я думаю, что стало приятно. Люблю безгранично. Завтра обязательно увидимся. Ну, вот это вот тоже что-то приятное в этом есть. Своячница Валерия Леонидовна в город Вышний Волочок, Рафине Петровне, город Кемры. Все это находится в Тверской области. Желаем здоровья, всего самого лучшего. Татьяна из Балашихи написала это приятное сообщение. Сегодня мы в Крыму, город Феодосия приняла нас солнечно, спокойно. Отпуск идет на ура. Галина, ну вот какой-то еще есть такой приятный солнечный повод написать сообщение, вот как, к примеру, у Галины, связанное с отпуском, с тем, что люди отдыхают на море. И вот с этой энергией, с этими сообщениями всегда легче и приятнее проводить стол заказов русского радио. Пишите и вы, гости из будущего, вместе с нами здесь.

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но я лично не с неба беру ваши сообщения, а непосредственно из всех мессенджеров русского радио. 8-916-003-105-7. Можете в Максе прямо сейчас отправить свое какое-то свое поздравление или привет, или что у вас там есть. Ну и еще напомню, также есть соцсети русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках. Все свои радости тоже публикуйте, ну а я, соответственно, буду знакомиться. Меня зовут Андрей Макеев, всем здравствуйте, если с кем-то не знакомы. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения Ашота Парлакян, здоровья, мира, оптимизма, оставайся таким же жизнерадостным, праздничного вечера, привет Анжеле и дочкам-красавицам. Привет из Гагаузии, города Камрата, Васенки Георгиевой и Семки. Большое спасибо, это сообщение от Василисы. Заранее спасибо вам тоже за ударение, которое вы здесь расставили. Надеюсь, что теперь все здесь правильно и всех порадовали так, как надо. Еще привет в Электросталь, друзьям. Хочу передать привет на побережье Черного моря. Вот так это выглядит сообщение. Моим друзьям из Электростали, они сегодня наловили много ставритки. Едят эту ставритку без меня. Здесь дальше злой смайлик от Светланы. В этом году я с ними не отдыхаю, но знаю, что им вкусно. Еще большой привет всему коллективу русского радио. Всегда слушаем, любим, с уважением, Светлана. Спасибо большое. Пишите еще такие приятные, добрые, искренние сообщения. Будем обмениваться впечатлениями от этого вечера. Поехали дальше.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Семейная жизнь – это соревнование по перетягиванию зарплаты. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Последний раз за сегодня выйду с вашими сообщениями в столе заказов русского радио. Следующий уже будет в следующем в столе заказов. Логично. Следующий в следующем. Но это уже ночью. Разберетесь. Не пропустите, только самое главное. Что есть на эту минуту? Городу Новоаннинский. Семье и всем знакомым, доченьке Софии, сыночку Антону, классного вечера. Давайте пожелаем. Русское радио слушаю вас ежедневно. Хорошего всем настроения. Спасибо за душевные песни и позитив. Отдельно привет для Сергея. Улыбнись и не будь таким воршивым. Просьба конкретная к вам, Сергей, от Екатерины. В город Севастополь. Привет Катюше Ковалю. От всей души поздравляю ее с наступающим днем медицинского работника. Легкой иголочки ей. Алекс из Москвы. Автор. Еще Катя Жукова из Курска. Привет большой. Поздравить хочется всех с праздником. Да, это прежнее сообщение. Вот, привет своей куме Настюше. Будь всегда такой позитивный, крошка. Ты самая лучшая крестная на свете. Ну что, ждите следующего стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев. С вами проведу еще один музыкальный час.
0: Стол заказов русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Опять одна, да пьешь до дна.
4: Только лучше.
6: Я в глазах твоих видел снег в океане.
4: Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. Такие публикации не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Индексация произойдет по плану с 1 октября. Ранее сообщалось, что с октября коммунальные платежи вырастут в зависимости от региона максимум на 22%. Наибольшее подорожание ожидается в Ставропольском крае и Дагестане, а также в Тамбовской и Тюменской областях. В Госдуме предложили запретить передавать частным фирмам дорожные камеры. По мнению депутатов, оборудование для фиксации нарушений правил дорожного движения должно находиться только в федеральной или региональной собственности, пишет газета «Коммерсант». Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями концессионные соглашения, по которым камеры устанавливают и обслуживают бизнес, но все материалы направляются в госавтоинспекцию. При этом частники получают долю от каждого оплаченного штрафа. Россияне стали чаще заказывать спортивные товары за границей. С января по май на такие покупки граждане потратили почти 40 миллиардов рублей, на четверть больше, чем за тот же период прошлого года, пишет газета «Ведомости». Среди стран-поставщиков лидирует Китай. Часть товаров поставляется из США. Особенно это касается кроссовок, когда покупатели хотят получить больше гарантий подлинности. Ну и последнее. Опубликован мировой рейтинг вузов. Среди российских образовательных учреждений лучшее место в этом перечне занял Московский госуниверситет имени Ломоносова, 115-я позиция. Первое место в рейтинге вот уже в 15-й раз занял Массачусетский технологический институт. Всего в рейтинге в этом году представлено 1500 самых престижных вузов мира в списке 33 российских университета. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.

У нас все в эфире Русского радио звучит по-летнему, и будем считать, что песня Дмитрия Колдуна, которая открыла нам новый музыкальный час, это была, ну, такая легкая практика иностранного языка для тех, кто собирается в эти летние каникулы отправиться куда-то совсем-совсем далеко, где пальмы парами. Ну, а в целом здесь мы находимся, в любом случае, с вами в родной нашей компании, здесь нам хорошо. Это Русское радио, оставайтесь, классного лета!

Это Елена Север в эфире Русского радио. Песня, которая называется «Секретный роман», вполне подходит для энергичного танца. Помните, да, как в фильме «Любовь и голуби»? Это энергичный танец. Вот прямо сейчас он вместе нас всех соединяет, даже если просто находитесь где-то на рабочем месте, возможно, до сих пор задержались, или, например, за рулем, все равно хочется подвигаться. И это, кстати, полезно, между прочим, для того, чтобы размять все свои конечности, и не только конечности, и в том числе, чтобы они не застаивались. И, собственно, ради этого мы и работаем дальше. У нас слайдер и магнит, у нас Валерия появится скоро, группа Корни, также ждем их появления, ну и разминаемся также по-прежнему, несмотря на то, что ночь, 23:16 по московскому времени, все-таки размять свои конечности будет не лишним под Артикой Асти.

скажу так, что элемент неожиданности в шутке должен быть. Особенно, если вы прямо сейчас стараетесь, придумываете, пыхтите для того, чтобы отправить нам свое изобретение, свое умозаключение, чтобы стать частью нашего большого проекта. Ну, дерзайте, творите, придумывайте. Да, элемент неожиданности какой-то в шутку обязательно пытайтесь придумать, чтобы это был какой-то неожиданный смысл в том изречении, которое вы готовитесь к нам отправить. Ну и, конечно, самое главное, пусть вся наша огромная страна обязательно улыбнется вместе с вами благодаря вашему изобретению. Придумайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие озвучат в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Со всеми подробностями познакомьтесь на сайте.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: этого парня совершенно ничего не испортит, даже его зодиак. Хотя какой он, я даже не помню. Миш Набоков прямо сейчас в студии Русского радио. Миш, привет,
1: да,
0: тебе
1: привет.
0: Большой.
1: В смысле, что я уже полностью испорчен, да?
0: Но уже ничего не испортит. Зодиак даже тебе к лицу твой.
1: Да, спасибо.
0: Кстати, какой?
1: Рак, да? Просто вылитый.
0: Слушай, ну я дева, ладно. Вот и нашли друг друга.
1: Краснищий, да?
0: Жарко, потому что.
1: Очень жарко. Я, кстати, увлекся астрологией и спросил...
0: Не пугай меня.
1: Спокойно, спокойно. Я просто спросил у родителей, какой знак ознаменовал, так сказать, мое рождение. И отец сказал, это был знак «въезд запрещен». Вот так вот сложилось.
0: Вот это астрология. А я тут рак, рак, дева, дева. А у тебя оказывается...
1: Кстати, рака и дева я тут тоже почитал. Идеально совместимы для ведения утреннего шоу в крутую по-русски. Вот слово в слово было написано.
0: В субботу с 9 до 11. Лебедь, рак и щука.
1: И
0: кто-то из них дева.
1: И еще Крылов или кто там. Ну, посмотрим.
0: Нет, Крылова не будет.
1: Будет
0: только Андрей Макеев и Миша Набоков.
1: Хорошо.
0: С 9 до 11 в субботу мы с тобой обязательно увидимся,
1: да,
0: поквитаемся, поговорим про гороскопы, про все остальное.
1: Посмеемся тоже.
0: Наверное, не знаю, посмотрим. Ну а сейчас тебе желаю хорошей ночи.
1: Спасибо
0: астрологической,
1: большое.
0: Со звездами, буду со всеми делами.
1: Буду смотреть на звезды, медитировать, что еще делать.
0: Да вот посмотри сейчас на Николая Баскова, Таисию Повали и делай, что
1: Нет,
0: хочешь.
1: Я, пожалуй, пойду.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Местами в Ростовской области в течение трех суток ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром до 23 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. Спасатели предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, порыв сети связи и электроснабжения, также затруднения с движением транспорта. От Ростовской области 14 участников спецоперации, которые находятся на сопровождении ростовского филиала фонда «Защитники Отечества», примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО «Обилимпикс». Об этом сообщил замгубернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. Соревнования пройдут с 26 июня по 1 июля в Казани. Мероприятие организовано по поручению президента России Владимира Путина и проводится уже второй год подряд. Из Волгодонска в Москву с 20 июня запустят новый автобусный рейс. Маршрут проляжет через остановочные пункты Морозовский и Белоколитве. В столице автобус будет прибывать на Красногвардейский вокзал, уточняют при службе автовокзала в Ростовской области. В Ростове 20, тепла, малооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой друг много лет прожил в глубинке и считает себя таким, знаете, настоящим сельским парнем. А его жена часто забавно подтрунивает над его городскими привычками. Вот недавно были у меня в гостях, и в процессе разговора она ему сказала: «Да ты отродясь не знал, как корова выглядит, пока меня не встретил».

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ох, помню, когда я учился в Академии искусств, очень много красивых девчонок было, но мы, конечно же, жили в комнате с парнями, и с моим соседом по общежитию у нас была постоянная гонка, кто быстрее уснет, потому что он очень сильно храпел, безумно просто. Однажды я так устал, что вырубился прямо вот раньше него. На утро просыпаюсь, вижу, сидит мой сосед, значит, с красными глазами. Выяснилось, что я храплю еще сильнее.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был свидетелем разговора двух подруг. Одна, видимо, рассказывала о знакомстве с парнем. Говорит, побывала у него в гостях. Ну и как? Спрашивает, это просто ужас. Это кошмар. Вообще, что можно сказать о человеке, предметом гордости которого является прямоугольная тарелка, в которой можно заваривать лапшу быстрого приготовления, внимание, не ломая ее. И подруга такая, блин, где он такую достал? Я тоже хочу. Познакомишь меня с ним? Он пришел.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна моя знакомая недавно очень неудачно покрасилась в салоне красоты и решила написать претензию на возврат денег за саму процедуру, еще за возмещение морального вреда, представляете? И спустя несколько дней салон выплатил ей всю указанную сумму, и она на радостях поделилась новостью со своими родителями. На что ее отец сказал: «Молодец, дочь, наконец-то ты стала зарабатывать деньги головой».

Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро и был свидетелем такого просто гениального разговора. В общем, свободных мест не было. И на станции зашла бабушка с внучкой. Она стала напротив места, на котором сидел дедушка. И он начал вставать, а бабушка ему говорит: «Нет, сидите». Он садится, потом опять начинает вставать. Она опять ему говорит: «Нет, сидите». Дедушка не выдерживает, говорит: «Да я выхожу сейчас».

0: Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Как сиять внутри? Нужно просто соответствующе мыслить. Вот, например, когда я учился в музыкальном колледже, мы помогали делать ремонт в аудитории. И у меня был напарник, баянист. У него был очень интересный способ оценки проделанной работы. Когда, например, я накосячил, он говорил: «Вот ты это плохо сделал, лично ты». Если я сделал хорошо, он говорил: «Это у нас отлично все получилось». Если он что-то сделал там не так, да, здесь мы накосячили, говорит. А если он сделал хорошо, он всегда говорил: «Как классно у меня получается». А?

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ярко звезды светили.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ого-гошечки, го-го, я бы так сказал. Сегодня у нас день бабочек, русалок. Вообще самый счастливый день в году. Представляете, во всяком случае, так написано в достоверном источнике в интернете. Поэтому мы, конечно же, поверим, разумеется. Так что если вы бабочка, ну вдруг ощущаете себя, да, так сегодня, русалка, возможно, или у вас просто классное настроение, можно даже вообще без настроения, просто напишите. Куда? В официальное сообщество русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках, в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105,7. Ну а дальше все как просто волшебным образом, как у нас это, да, обычно бывает здесь, в столе заказов на русском радио. Все сделается само собой. Меня зовут Миша Набоков, и прямо сейчас я предлагаю вспомнить наши те самые коронные движения. Помните, да, вот когда одну ножку вперед, протираем ею пол, потом вторую ножку вперед, тоже протираем ею пол, а теперь двумя ножками.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Не можем не согласиться, в мире действительно очень много потрясающих вещей. Вот, например, стол заказов на русском радио. Яркий, что называется, представитель. Игорь передает огромный привет своей любимой мамочке. Ждет ее на выходных дома. Здоровья, любви, благополучия, всего самого наилучшего. Мы, конечно же, присоединяемся полностью. Юлия написала, цитата: «Мы сейчас в Стамбуле, неожиданно, и мои 20 учеников в субботу, то есть послезавтра, получается, да? Завтра, сдают экзамены по английскому. Передайте им привет и пожелайте удачи». Ребята, послушайте внимательно. Самое главное, как сказать «все будет хорошо». Так и будет. Как слышим, так и пишем, так и произносим. Все будет хорошо. Юлия, теперь за ваших учеников можно не переживать.

Возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Пишет нам Марина Дубакова. Цитата. «Хочу поздравить любимую свекровь Дубакову Нину Владимировну с днем рождения! Ура! Хочу пожелать всего самого наилучшего, это от себя добавил, всего самого наилучшего, крепкого здоровья, всех благ и мирного неба над головой. Также мы сегодня на смене и по традиции хотим передать всем нашим коллегам большой привет, доброй смены и работы. И отдельный привет, конечно же, нашим коллегам Костенко Максиму и Муратову Александру. Что я могу сказать по этому поводу? А я вам так скажу. Для любимой тещи нам ничего не жалко. Ни Артика, ни Асти.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раздвоения.
1: Стол заказов на Русском радио в самом-самом разгаре. Привет из Уссурийска. Цитата. Хочу поздравить свою любимую аптеку с наступающим днем медицинского работника. Процветание, развитие, отдельный утренний привет бухгалтерии. Это все Анна Владимировна поздравляет, а мы присоединяемся. Конечно же, даже вот нам не жалко подарить вам аплодисменты. Тем более, ребята, пришли наши статисты сегодня. Сонные, правда, но тем не менее зарабатывают, как могут. Так, процитирую еще одно сообщение. Еду на работу, на улице плюс 8. Нет лета у нас, но от ваших песен становится теплее. Огромный привет всему нашему любимому городу. Это Чита, это снова Анна. Написал, но уже другая Анна. Так, ну, Анна, не переживайте, не волнуйтесь. Вот с этого момента, прям вот в эту секунду, в Чите наступает настоящее лето, потому что группа «Гости из будущего» на Русском радио, как говорится, обеспечит жаришку. Готовьте шорты, готовьте купальники.

же это такое-то, а? Про что только что пела группа «Гости из будущего»? Ну, конечно же, про стол заказов на русском радио. Друзья, ну, мне кажется, что здесь объяснять, да? Ну, это база. Это как бы нужно знать такие вещи. Процитирую сообщение. Я работаю в ночную смену на весовой и хочу передать привет всем из Воронежа и кто трудится в ночь. Это написала Наталья. Наталья, мы с вами. Как говорится, Воронеж не догонишь. Всем доброго, позитивного дня. Привет коллегам Анне и Наташе. Цитата. Девчонки, не забываем про задание, написала Светлана из Забайкалья. А какое у нас задание, девчонки, помните? Правильно, потанцевать под Владимира Преснякова. Приступаем.

0: Да, можно бесконечно слушать это соло на саксофоне, но все-таки давайте вернемся в стол заказов на Русском радио, потому что еще бесконечнее мы можем слушать ваши приветы и сообщения. Самый любимый, самый родной Алечке привет от супруга Мигеля. Судя по имени, откуда-то из Испании, наверное, сообщение. Нет, из Воронежа. Представляете, вот так бывает. Трем Артемам большой привет от однокурсниц. Хорошего отдыха, не забывайте про них, пожалуйста, про девчонок. Цитата. Всем привет, поздравьте меня, я закончила ремонт. Ура! Это кто? Это Марина написала. А теперь пишет, жду сына со службы, осталось всего 2 недели. Марина, ну что, мы вас поздравляем. Кто у нас вообще отвечает за ремонт, за стиль? Конечно же, Филипп Бедросович. Марин, если есть вообще возможность немножечко перьев в общий антураж, добавьте, пожалуйста.
1: Last

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

снова гимн стола заказа авторском радио уже от группы «Добро». И пришло время, ну, наконец-то. Что же летнего, теплого и, не побоимся этого слова, жаркого, прилетело в официальное сообщество русского радио в «Одноклассниках». Давайте скорее узнавать. Людмила из Уссурийска желает нам доброго утра. Пусть оно будет для нас ярким, радостным. День сложится самым наилучшим образом. Отличного настроения. Удачи во всех начинаниях. Много приятных моментов. Хорошего дня. Своим пациентам Людмила желает удачи. Всех с пятницей и хороших выходных. С наступающим, коллеги, днем медика. Цитата. Сил вам, терпения, здоровья, крепкого семейного благополучия. И мы уже знаем, под какую песню будут зажигать все медики нашей страны.

0: все, с приветами пока все. Сегодня, кстати, не забываем, что еще и день наблюдения за облаками. А мы хорошо знаем, что они любят принимать разные формы. И пусть каждый из нас сегодня увидит в этих облаках то, что он сам захочет. Вот я, например, вижу группу «Винтаж». Очень красиво.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.